Далече ли, Вальга, едешь? Куда путь держишь со своей дружиной хороброю? Отвечал Вальга Всеславьевич: мой дядюшка, князь Владимир Стольно-Киевский, меня пожаловал 3 городами с пригородками, Гурчевцем да Ореховцем, а 3-м городом Крестьяновцем. Вот и еду я с дружиной хороброю получить дани подати с тех горожан да крестьян. Пахарь выслушал, да и вымолвил: ах, Вальга Всеславьевич, я недавно был в тех 3 городах, ездил соли купить, и привез соли 3 меха на своей кобылке соловенькой, а всего-то соли в 3 мехах 300 пудов. И привез я вести нехорошие. Много в тех городах татей, дорожных разбойников. Застращали они всех проезжих, прохожих людей. Угрожают, просят подорожного выкупа. А кто грошей не дает, того грабят да бьют. Ну, а я был с шалыгой подорожную и платил той шалыгой дань подать разбойникам. Кто стоя стоял, тот сидя сидит, а кто сидя сидел, тот в лёжку лежит. Надолго они запомнят меня. Задумался князь Вальга, потемнел лицом после этих слов оратая пахаря, а потом сказал: спасибо, оратай, оратаюшка, поведал мне, рассказал все о тех городах. Я в них век не бывал, путь дорога туда незнакомая. Поедем-ка со мной во товарищах, ведь тебе те места ведомы. Пахарь слова на то поперек не сказал. Он гужик из сошки повыстегнул, кобылку из сошки повывернул, оставил в борозде свою сошку кленовую, сам садился на свою кобылку соловую, и поехали они по чистому полю, по широкому раздолью. Тут спохватился пахарь: ай, Вальга Всеславьевич, ведь я оставил сошку на виду в борозде. Не ровен час наедет нехороший человек. Он сошку из земельки повыдернет, из омешиков земельку повытряхнет, из сошки омешки повыколотит. И нечем мне будет землю пахать, крестьянствовать. Пошли ты 2 дружинников, чтобы сошку из земельки повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, да и бросили бы сошку за ракита в куст. Молодой Вальга Всеславьевич посылает 2 добрых молодцев из своей дружинушки хороброй: ступайте скорым скоро, сошку из земли повыдерните, из омешиков земельку повытряхните и бросьте сошку за ракита в куст. Повернули добрых коней 2 дружинника, подъехали 2 добрых молодца к сошке кленовенькой, они сошку за обжи кругом вертят, да не могут они сошку поднять, не могут сошку из земли повыдернуть, из омешиков земельку повытряхнуть, бросить сошку за ракита в куст. Молодой Вальга Всеславьевич посылает им в помощь 10 дружинников. Все 12 дородных добрых молодцев вокруг сошки похаживают. Они сошку за обжи кружком вертят. Да не могут сошку из земельки повыдернуть, из омешиков земельку повытряхнуть, бросить сошку за ракита в куст. Тут молодой Вальга Всеславьевич мечет грозный взгляд на 12 добрых молодцев. Он махнул рукой и послал всю свою дружину хоробрую. И собрались вокруг сошки кленовенькой все дружинники, 30 молодцев без единого. Взяли сошку за обжи, кружком вертят, из последних сил выбиваются. Да не могут они сошку поднять. Не могут сошку из земельки повыдернуть, из омешиков земельку повытряхнуть и бросить сошку за ракита в куст. Глядел, глядел пахарь на дружинников, да и вымолвил: смотрю я, смотрю, да и думаю, не мудрая, князь Вальга Всеславьевич, дружинушка хоробрая твоя,
не мог.

0: могут они сошку из земли повыдернуть, из замешек в земельку повытряхнуть и бросить сошку за ракита в куст. Не дружинушка эта хоробрая, а хлебоежи один к одному. Да с теми словами повернул пахарь кобылку соловую, подъехал к своей сошке. Он брал сошку одной рукой, сошку из земли повыдернул, и за мешиков земельку повытряхнул и бросил сошку за ракита в куст. Повернули они коней и стали путь продолжать. Едут по чистому полю, по широкому раздолью. У пахаря ратая кобылка на рысь перешла, а Вальгин-то конь запоскакивал. Дружинники на своих конях растянулись по полю. У пахаря кобылка грунью пошла. Тут и Вальгин-то конь не поспел за ней, оставаться стал. И принялся Вальга покрикивать, да рукой помахивать. Сам говорил таковы слова: «Стой, постой, ратаюшко!» Попридержал пахарь свою кобылку соловую. Стал дожидаться князя с дружинниками. А Вальга Всеславьевич подъехал и вымолвил: «Ай, аратай, аратаюшко, коли твоя кобылка соловенька, да конем бы была, за эту кобылку я 500 бы дал!» Пахарь, аратай, на те речи ответ держал: «Ай же, Вальга Всеславьевич, немного ты смыслишь в конских статях, коль за эту кобылку 500 посулил. Ведь я сам купил кобылку жеребеночком сосунком и в те поры заплатил 500 рублей. А если эта кобылка конем бы была, так этой кобылки и сметы нет». Слушает князь Вальга Всеславьевич пахаря ратая. Смотрит на него, сам все больше удивляется. «Ты послушай-ка, аратая ратаюшка, да скажи мне, как тебя по имени зовут, как величают по изотчине?» Отвечал аратай пахарь: «Ай же ты, Вальга Всеславьевич, как я ржи напашу, да в скирды сложу, а в скирды сложу, да домой выволочу, домой выволочу, дома вымолочу, драни надеру, да пиво наварю, мужиков напою, и станут мужики меня похваливать, да покликивайте. Ай же ты, молодой Микулушка Селенинович!» На то мы сказанию конец. Да хранит вас Господь и Матерь Божия!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
1: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, тяжко болящего Александра, болящего Сергия, тяжко болящего Петра, болящего Александра, болящей Елены, болящей Нины, болящей Людмилы, болящей Марии со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящей Людмилы, путешествующая Святослава со сродниками, болящей Лидии, Константина, болящего Семена, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Людмилы, болящего Алексея, заблудшей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего протоиерея Игоря, болящей Людмилы, Анастасии с младенцем, Ольги, воина Германа, воина Александра, Кирилла, воина Николая, заключенного Сергия, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, Александра со сродниками, Александра, болящего Виктора, болящего Даниила, болящей Лидии, Марины, Светланы, Александра, Владимира, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Зинаиды, Анны с чадами, Иерея Александра, болящего Константина, болящего Николая, Натальи, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово шестое. О памяти смертной. Часть вторая.
1: Прочитаем отрывок из шестого слова. 13-й абзац шестого слова. «Безболезненность сердца ослепляет ум, а множество пищи иссушает источник слез. Жажда и бдение утесняет сердце, и когда сердце стесняется, тогда возникают потоки слез. Сказанное мною для угождающих чреву покажется жестоким, а для ленивых невероятно. Но деятельный человек на деле испытает это. Кто узнал это опытом, тот возрадуется об этом, а кто еще ищет, тот не обойдется без печали». То есть, вот здесь Иоанн Лествичник подходит к очень важному явлению духовной жизни, которое вот человеком, скажем, простым, неискушенным, оно не принимается ни при каких обстоятельствах. Он говорит о том, что человек для того, чтобы очиститься и стать готовым к предстоянию Богу, он должен плакать. Только плачущий человек находится в правильных отношениях с Богом. Есть, а для того, чтобы плакать, и нужно приучить свой ум вставать на суд перед Богом. Мыслить себя на встрече с Богом и понимать, что у нас очень много, за что можно нас обличить. И вот когда человек это понимает, он начинает плакать. А когда он плачет, то душа его очищается, и все доброе произрастает в душе человека. Не только по мысли Иоанна Лествичника, по мысли всех классических святых отцов, особенно Игнатий Брянчанинов на эту тему много пишет. Плач является неким водоразделом, который разделяет человека, не знающего плача, от человека, познавшего плач. То есть люди, христиане хорошие, которые не знают пользу плача, а есть люди, христиане, которые вот эту пользу плача познали. И он утверждает, причем категорически утверждает, что сам человек познать пользу плача не может. Ну вот там следующая глава, которую мы в следующий раз будем разбирать, она и будет о радостотворном плаче, поэтому забегать вперед не будем. Но вот эта мысль ключевая. Я не буду на эту тему много говорить о том, как хорошо плакать. Потому что на самом деле человеку говорить об этом почти невозможно. Человек либо поймет это, Бог ему откроет, либо не поймет. Но Бог все делает каждому, когда он может это вместить. Скажем, человек, у которого есть очень важная работа, на которую поставил его Бог. Плач для него будет неуместно. Ему надо исполнять свое служение. И Бог до поры до времени его от плача охраняет. А другому человеку плач не повредит, и Бог дает ему познать этот самый плач. И в человеке начинают произрастать благие плоды, но из мира, простого вот мира человеческих отношений, его этот плач изымает. Плачущий человек быть среди людей не может. Он ищет уединение. Поэтому Господь дает слезы и плач каждому в свое время. Нам, простым людям, так скажем, неискушенным, достаточно пребывать в плаче хотя бы в дни Великого Поста. И для того, чтобы мы это делали, и написана вот эта самая большая-большая книга, которая называется «Постная Треть». Единственная ее цель в том, чтобы люди, стоящие на службе, плакали. Ну или канон Андрея Крицкого, как некий такой уж совсем выжимка из всего того, что можно собрать во дни Великого Поста. Вообще, конечно, наше время в этом печально. Скажем, «Постная Треть» написана, чтобы люди ее слушали. Это единственное ее назначение. Чтобы человек, слушая, плакал, сокрушался, каялся в своих грехах. Треть никто не слушает. Не слышит и не слушает. Она читается в полупустых храмах, потому что вот люди на работе. Это, конечно, печально, но вот такова современная действительность. Ничего с этим не сделаешь. И отсюда вот время Великого Поста часто проходит без того плода, который можно было принести, если бы люди слушали все те богослужебные тексты, которые нужно слушать. Вот. Но вот о чем я скажу, то есть возвращаясь к памяти смерти. Вот я называю это образы себя. То есть человек как-то себя представляет. Вот в наше время принято говорить о том, что христианство – это радость. И христиане должны радоваться. Вот христианину для того, чтобы радоваться, ему нужно себя ощущать как? Спасенным, да ведь? Спасенным, прощенным. Вот, будем ходить и радоваться, потому что нам все грехи прощены, нас Христос спас, у нас есть благодать. То есть мы себя представляем каким? Прощенным, спасенным, облагодатствованным человеком. Тогда мы можем радоваться. Представить это несложно. Убедить себя в этом, ну, конечно, надо потрудиться там, ну, как во всем надо потрудиться. Вот. И мы, в конце концов, действительно приобретем радость. А что, правда, плакать-то? Ну, что реветь-то? Ну, что в самом деле? Вот, Христос все простил, да все грехи я уже давно плакала. Ну, сколько можно, все равно одно и то же. Что, неужели Бог меня за эти пустяки будет судить? Да не будет он меня судить, 300 лет ему мои маленькие грешки нужны. Нет, надо ходить и радоваться, нести весть о Христе. Вот, слышите, люди дорогие, да все нормально, не переживайте, не плачьте. Это все вас святые отцы убедили, что у вас грехов полно. Чушь это все. Вы святые, классные ребята, молодцы. Только пойдем теперь со мной, делим белые ленточки, ой, не белые, желтые ленточки с черным, наденем и пойдем говорить о том, что вот Христос воскрес, воскрес Христос, поэтому радуйтесь, люди, и веселитесь. Это нетрудно сделать, и люди пойдут, как выяснилось, да, куда угодно пойдут. Если зовут убежденные люди, наши пойдут куда угодно. Видать, демонстрации еще мы не исходили все. Есть такой нерастраченный порох пороховиц, желание походить строями. Так вот, это что мы сделали? Это мы так себе себя представили. Это объективно.
2: Нет.
1: Ну да, а с чего мы решили, что это объективно? Ну я так думаю, а как Бог сказал? Да какая мне разница, я верю, и все. Вот. А что Бог сказал, этот вопрос не ставится. Я так себя представляю. И тогда, ну так делают протестанты. И тогда радость. Тогда а что печалиться? Потому что печалиться не очень, все прощено, и я имею благодать. За что бороться? Вот. А можно представить по-другому себя, что я стою на суде и вспоминаю свои действительно реальные грехи и думаю, как мне о них держать отчет. И у меня возникает покаянное чувство, у меня текут слезы, мне страшно, я молюсь и плачу. Я тоже представляю себя, но на суде-то мне действительно стоят? И грехи-то мои действительно есть? А прощены они или не прощены, я ведь не знаю. Я знаю, что они есть. И знаю, что мне за них надо нести покаяние. Апостол Петр ясно говорит, кто забыл о том, чтобы молиться о прощении прежде совершенных грехов, тот теряет благодать. Поэтому мы должны об этом молиться. Но это определенный образ себя, стоящим на суде. Вот. Он более приближен к объективной реальности, потому что нам на суде все-таки стоять. Есть ли правы те, которые радостны? Вот они правы. Что я теряю?
2: Ничего.
1: Ничего. А если прав я, стоящий на суде, что я теряю? Ничего. Ничего. А куда она денется от меня, если когда придет воскресенье мертв? Куда она денется?
3: Никуда. Жизнь-то грустная будет.
1: А?
3: Жизнь-то грустная будет.
1: А у Христа она тоже была невеселая?
3: Вот у Христа.
1: Вот. То есть, если я окажусь прав, я ничего не теряю в этом случае, а тот, кто ходил радостный,
2: потерял все.
1: Он потерял все. Потому что и слов в Евангелии достаточно, что вот люди, которые думают, что они не имеют нужды в покаянии, окажутся известно где. Помните то же самое окончание Нагорной проповеди? Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? А он скажет, отойдите от меня, проклятые, я никогда не знал вас. Хотя чудеса-то творили, и мертвых воскрешали, и бесов изгоняли. Вот, потому что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, а только исполняющий волю Отца моего. Поэтому на самом деле ошибиться очень страшно. Если я плачу, может, я не прав, но я в любом случае ничего не теряю. Блаженный плачущий. А если я радуюсь только потому, что представил себя радостным, то я могу потерять. Вот, поэтому это такие самые простые рассуждения. Но посмотрим повнимательнее. Вот человек внушил себе, что он спасенный, что нет, унывать плохо однозначно. Это не про то. Вот. Но если мы унываем, бороться с этим надо другому, по-другому. Вот. А радость надо, чтобы она была благодатной. Но это не о том. Ладно. Так вот, человек внушил себе, что он спасенный, прощенный, облагодатствованный. Он успокаивается, ему становится легко, он приобретает уверенность, иногда даже дерзость, Винни-Пушны, в отношениях с людьми и в отношениях с Богом, потому что он примиренный, он спасен. Но каяться ему трудно. А зачем каяться? Я примиренный, я спасенный. Вымучивать, высасывать и пальцы свои грехи – нет, это когнитивный диссонанс. Если я спасенный, у меня есть благодать, то значит грехи мне все Христос простил. Что я за них сейчас буду вспоминать, что я буду об этом делать? То есть каяться мне трудно, грехи кажутся маловажными, а значит подвиг нести я не могу. А зачем? Зачем подвиг-то? Во имя чего? Мне все дано даром. Все. Я спасен. Для чего мне подвиг нужен? Зачем я должен распинаться с Христом? Нет. Это Христос распялся, чтобы я кричал «Аллилуйя». А распинаться со Христом я не хочу. Распинаться больно. Христос радовался на кресте? Он страдал. И я не могу висеть на кресте и хохотать. Или радоваться, улыбаясь. Не получится. Нет, если я хочу сохранить себя в радости, то я должен избегать всякой муки. А что мне дает муку? Ну, допустим, у меня все хорошо, как у протестантов. Это же люди не бедные. Люди, которые не думают о том, как свести концы с концами, как воспитать детей, у них все это гарантировано. Они не испытывают тех социальных скорбей. А что мешает вот такому человеку, ну, мешает радоваться? Чужая боль. Ну, как-то мне радоваться, когда другой умирает от рака, не очень. Что мне остается сделать? Я подойду, ну, я же должен, как вот, я радостный, и мне хорошо, мне так замечательно, погода чудесная, вот тут друг заболел от рака, умирает, морфий ставить нельзя, лежит, мучается. Я подойду, ну что, брат, ничего, терпи, скоро ты отмучаешься, все будет хорошо. Да не переживай ты, ну что ты, ты же знаешь, что Христос за нас умер. Знаешь ведь? Вот. Ну так, немножко потерпеть, ну грехи, наверное, у тебя были, чего уж там, когда-то, давно там, может быть, до того, как ты прощение-то получил в нашей организации-то. Вот. Поэтому ты терпи, ничего не переживай. Все нормально, похороним у тебя нормально, не думай. Вот. И все. Сколько я пробуду с ним? Мне тяжело быть с ним. Да даже есть, да и лучше, что 5 минут, потому что сидя я такой веселый рядом с ним, да ему со мной невыносимо будет. Пришел тут издеваться над моей болью. Самому-то не больно. А чтобы помочь человеку, что нужно сделать? Взять на себя его боль, разделить, войти в этот мрак, страдать вместе с ним, мучиться, плакать, реветь, чтобы почувствовать своим сердцем ту боль, которую он испытывает. Разделить ее с ним, помолиться, посидеть в этом невыносимом месте. И вот действительно тогда, когда он видит, что мы с ним страдаем, что нам плохо, что мы плачем, что у нас болит спина, голова, болит ноги отсидел, руки болят, все болит физически, ноет тело, душа болит, потому что я не знаю, как мне объяснить страдания моего друга, который в сущности неплохой человек. И мне плохо, ему плохо. И вот там, в этом перестрадав от этого вот каждый свое, наши сердца встречаются. И я могу принести ему радость. Если принесу ему радость, то меня оттуда можно уносить. Выйти своими ногами я не смогу. Это будет такая опустошенность, как будто душу вынули из тебя. А как ты хотел иначе? Твое счастье вынули и засунули к нему. Он теперь улыбается, а ты? А тебе плохо. Тебе хочется пойти и что-нибудь... там, страсть какую-нибудь сделать, выпить, там, заснуть на худой конец, какой-нибудь там дебильный мульт включить, только чтобы ни о чем не думать. Потому что ты пустой. На самом деле надо пойти и молиться начать, но у тебя сил нет. Ты же не Серафим Саровский. И пройдет 1, 2, 3 дня, Бог знает сколько, пока ты сможешь снова произнести молитву и снова дышать. Потому что ты, как это у Исаии, напитал душу страдальца. Ты отдал ему свое сердце. И он теперь радостный. А ты нет. Вот это христианство. Это сораспятие со Христом. Это нести немощи ближних. Это умирать за них. Когда апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, мы страдаем, зато вам хорошо. А если бы нам было хорошо, тогда бы вы страдали. Потому что христианство – это вот такая вот система. Чтобы для кого-то принести радость, то плохо должно стать тебе. Если ты поговорил с человеком 1,5 часа, после этого тебе хочется просто залезть под плинтус, чтобы тебя оттуда выцарапывали какой-нибудь лезвием, чтобы только не видеть никого, то знай, на той стороне провода кому-то стало очень хорошо. И по-другому не бывает. И вот, возвращаясь к этому, то есть, когда человек радостный, ему хочется сохранить свою радость, а не отдать эту радость в обмен на муку. Он же не Серафим Саровский. И стало быть, ему не хочется сораспинаться со Христом, не хочется нести боль другого человека. А это значит, что Евангелие искажается. И никакой это в сущности не Евангелие. А возьмем другой образ. Вот когда человек стоит на суде и плачет о своих грехах. Да, покоя нет. Ты беспокойный, потому что ты не знаешь, Как тебе отвечать на суде? Что сделать, чтобы грехи были прощены? Но по мере плача в душу нисходит мир. Потому что если ты не просто отчаиваешься, а ты молишься Богу и просишь о прощении грехов, то в сердце сходит благодать Святаго Духа. Почему? Потому что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И Он гордым противится, а смиренным дает благодать. И в это сердце Он сойдет. И мало-помалу начинает там действовать благодать Святаго Духа. Рождается мир потихоньку. Не радость еще пока, это до Серафимова еще долго страдать. А просто мир. Так что ты ходишь по улице, и немощи, грехи, ошибки ближних тебя не раздражают. Да, ты еще не радостный, у тебя на щеках следы плач, и глаза затуманены, и ты весь внутри стоишь перед Богом, но из-за того, что ты ходишь не раздраженный, не осуждающий, ты способен утешать людей даже незаметно для себя. Они делают ошибки, а ты на них не орешь. Ты думаешь только о том, что я на него орать буду. Мне же за свои грехи отвечать. Наоборот, стараешься человека утешить, успокоить, ободрить. От того, что ты заботишься о ближнем, благодати становится еще больше. Ты начинаешь беречься греха. Вот, как бы с прошлыми-то грехами расквитаться. Очиститься, а новых-то уже и не делаешь, боишься. У тебя рождается страх Божий, а страх Божий – начало всего доброго, начало премудрости, страх Господень. У тебя возникает молитва пламенная сначала за себя, но поскольку тебе, как стяжавшему мир, тянет людей, хотя бы просто потому, что ты их не осуждаешь, к тебе приходят люди – потому что вот ты способен ровно к ним относиться. Вот. А ты не можешь таково действие благодати, когда они входят вот в сферу твоей жизни, ты начинаешь молиться и за них. А поскольку молитва стяжалась пламенная за себя, то в эту молитву включаются и они, и пламенная молитва начинается и за них. Ведь мы-то суть один Адам, и все страдаем, и всем плохо. И начинаешь молиться за тех людей, с кем там сегодня, вчера тебе пришлось пережить какую-то встречу. И, то есть ты молишься, а чем больше ты молишься за людей, тем шире становится твое сердце. Благодать сходит и расширяет сердце для любви. И, как говорит это уже Силуан Афонский, говорит, вначале мне дана была такая благодать, как у мученика, что я хотел страдать и не мог жить обычной жизнью, потому что очень хотелось пострадать за Христа. И вот когда человек и что-то и пострадает, тогда в нем, вот как венец всего этого, благодать становится настолько сильной, что он начинает почти всегда и везде пребывать в Боге. И от этого у него, что он всегда в Боге, радость. Вот как у Серафима Саровского. То есть, понимаете, на самом деле от того, как мы представляем свое местоположение, зависит вот перед лицом Бога. Очень много зависит. Вот прочитаю вам слова Архимандрита Софрония Сахарова, того человека, который написал книгу про старца Силуана. «Молитесь за меня». Это ноябрь 91 года. «Молитесь друг за друга. Молитесь за каждого брата и за каждую сестру, которая болеет. И тогда в жизни маленькой группы людей вдруг придет понимание вечной беспредельности. А если начнем иначе, то я скажу так. Мне преподобный Силуан говорил, кто начинает с последних степеней любви Божьей, тот закончит ничем. А кто начинает покаяние и крепко держится его, тот получит и будет умирать в состоянии славы и радости божественной любви. То есть, по сути дела, ту радость, о которой мы так много говорим, ту радость, которую, ну да, всем хочется испытать, ведь Серафим Саровский, так чудесно с ним общаться. Вот, на самом деле мы осуществляем подмену, ведь радости-то реально нет. Мы просто начинаем представлять себя в состоянии человека, способного радоваться. И отпадаем от и подвига, и креста, и покаяния, и заканчиваем ничем, как говорит Силуан Афонский. А если мы стоим перед Богом на суде и творим покаяние, тогда все равно умирать мы будем вот в этой самой радости. И она придет. Может, последние минуты, а может, последние 3 дня. И мы будем радоваться, хотя бы и умирали, и болезни. Вон как Порфирий Кавсаколевит. Читали его последние записки, когда он умирал от рака. Вот, и болел страшно все его тело. У него там сразу несколько болезней. Его все хотели к врачу лечить. Он говорит, что вы делаете? Я несколько лет молился, чтобы у меня были эти болезни. Не отнимайте от меня моей радости. Вот, и человек среди этих болезней был непрестанно радостен. Но именно потому, что он нес труд, подвиг. И как свидетельство правильности этого подвига была радость. Ну и уж последнее, скажем так, вообще-то я говорил про это, но все-таки у людей бывает смущение. Ведь откуда это взялось слово? Радость. Из послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Всегда радуйтесь, непрестанно молите, за все благодарите. Такова воля о вас, о Христе Иисусе. Вот понимаете, поэтому если мы говорим, буду всегда радоваться, аминь, тогда ты должен непрестанно молиться. Если ты не хочешь или не можешь молиться непрестанно, то твоя радость ничего не стоит. Как ты можешь исполнять одну заповедь и пренебрегать другой заповедь? Значит, на самом деле ты не воли Божьей ищешь и не служение Богу, а просто приятнее жить, когда не заморачиваешься никакими там скорбями, болезнями, муками, страданиями и так далее. А третья часть – это за все благодарить. То есть, если ты решил всегда радоваться, тогда за все благодари. За все – это значит за все. За то, что сегодня слякоть, за то, что дороги у нас ужасны, за то, что техника не работает, за то, что там законы не исполняются, пенсии не платятся, за то, что в магазине нет то, чего мне надо, за то, что у меня отсудили вот это, за то, что у меня отобрали то, за то, что дети меня предали, за то, что жизни осталось мало, за то, что кругом враги, которые только ищут, как бы что-нибудь у меня взять. Вот, честное слово, бывает такое, вот когда, ну вот человек остается один, брошенный всеми друзьями, вот, то сразу появляется куча людей, врагов, которые думают, как бы что-нибудь у него забрать, как бы что-нибудь у него стащить. И начинают наглеть, вот, прикидываются там нищими, попрошайками, помощь дай мне. Тогда так благодарить приходится. А это очень трудно. Да не то, что трудно, я сказал бы невозможно. Мне невозможно. И поэтому надо быть честным. Если мы не можем непрестанно молиться и непрестанно благодарить, тогда не надо играть с радостью. Это всего лишь наша игра. Нам так удобно. Если мы хотим упорно жить с радостью, тогда должны всегда молиться и за все благодарить. Это будет честно. Но мы поймем, что это сделать очень трудно. Поэтому людям, которые вам говорят о том, что вы ходите великим постом и грустите, вы не бойтесь этих людей, говорите, я оплакиваю свои грехи. Так говорили великие святые, чего бы и нам им не подражать. Мы говорили о памяти смертной, много чего говорили. И вот надо помнить, сам Иоанн Лестничник об этом говорит, и это может нас утешить. Он говорит, вот в 20-м абзаце, 6-го слова, он говорит, что память смертная и то сокрушение, которое оно рождает, есть дар Божий. Вот, поэтому, скажем, и у многих отцов, особенно Игнатий Брянчанинов, очень развернуто об этом говорит. Он говорит, что и память смертная, она должна быть, как и все в этом духовной жизни, с рассмотрением и с рассуждением. То есть иногда память смертная может человека вести в уныние, в депрессию. Человек может пытаться изо дня в день ходить и думать о своей смерти. Но это не созидает его душу. Ничего доброго оно и не даст. Такая надуманная память смерти, безблагодатная память смерти. Будешь только ходить и кидаться на всех. Чего вы радуетесь? Чего вы радуетесь? Чего вы радуетесь? Ишь, чего? Пасха. Ну, думали, Пасха. Ишь. И что особенного? Как будто ты вчера не знал, что Христос воскреснет. Вот. Ну, и так ходить, бурчать, кидаться на всех, крыситься. Вот. Ничего путнего из этого не выйдет. Память о смерти, как и все подлинное, оно хорошо только тогда, когда по благодати. А когда без благодати, когда это просто моя психология, ну, вот знаете, например, у католиков даже на основании этой памяти смертной несколько ересей возникло. Там были такие флагелланты, называются. Они вот для того, чтобы возбудить себе, вот, оторвать себя от мира, возбудить себе страх смертный, они ставили перед собой распятие, ложили там череп с костями перед глазами своими и велели келейнику или судье себя бичевать. И бичевали до изнеможения, вот чтобы помнить о смерти, чтобы как вот мне там плохо придется. Вот из них потом очень хорошие инквизиторы вырастали. Вот, да, я не смею, это говорят, Торквемада как раз подобным и был. Флагеллантом и вот довел себя именно до такого ожесточения к людям тем, что он жестоко относился к себе. И тем более уж, если он себя-то не жалел, чем будет других-то людей жалеть? Если апостол Павел говорит, если мы себя жалеем, то так же будем жалеть других людей. А он себя не жалеет, с чего ему других-то жалеть? Он их отправлял на костер, еще и гордился этим чрезвычайно. Так вот, то есть должно всегда любое движение должно быть по благодати. Вот как с этим кораблицем, который закинули там сеть апостолы. Вот. Господь нам велит, Он нас призывает. Он говорит, сделай так-то, подумай так-то, вот, выбери это. Через обстоятельства жизни или в книге вдруг какое-то слово нас зацепило, а мы говорим так, как говорит Вячеслав Васильевич. Ну, в смысле, не он, конечно, сам, а вот гипотетический апостол. Вот. Да ну тебя еще, и так всю ночь мучились, еще мы тут будем. Раскомандовался, да, сейчас мы сеть будем кидать. Ишь чего? Иди сам и кидай, если тебе надо. Вот. Можно и так сказать, и ничего в жизни не будет, ничего не изменится в жизни человека. А вот если мы чувствуем, что душа начинает о смерти думать, или чью-то смерть переживает, или размышляет о собственной смерти, хотя она гипотетически далеко, вот, то эти мысли не надо отгонять. Но не надо их культивировать до поры до времени, надо просто относиться к ним, просто позволяя собрать с этих помыслов плод сокрушения, покаяния, плач. Ну, о плаче у нас еще речь потом пойдет. Вот, важна мысль, что все должно быть по благодати. Вот слышали такую историю из Патерика. Пошли два человека, как обычно в Александрии, два монаха. Пошли в Александрию, ну и оба там согрешили. Вот. Ну, как-то у них, поскольку, может, двое были, они как-то в этом грехе не утонули, а погрешили, говорят, так, пойдем обратно в монастырь, каяться, пойдем сдаваться. Вот, пришли в монастырь, говорят, так и так, мы согрешили, вот, но хотим вернуться обратно в монашескую жизнь. Что нам делать? Ну, старцы посовещались и решили, закрыли их каждого в келье, говорит, молитесь, что Бог вас простил. Вот. Ну и через 40 дней открыли каждого. Одного открыли, он весь уреванный, зареванный, борозды под глазами, глаза красные, вот, сам худой, как щепка, вот, плачет, не переставая, о своих грехах. Вот. Они говорят, что ты? Говорит, так вот, видел участь свою, и с тех пор не перестая плачу о том, что осквернил свой чин монашеский и оскорбил Господа Бога моего. Верните меня обратно в эту келью. Вот, ко второму пришли, открывает, он сидит радостный, улыбается. Он говорит, ты чего? А я, говорит, 3 дня молился, явился ангел, сказал, Бог тебя простит. Но я с тех пор сижу и радуюсь, что Бог такой добрый, он меня простил. Вот, ну, недоумение такое. 2 человека грешили, такие 2 единомысленных друга, вот так у них все по-разному. Кто из них прав-то? А вот сразу не разберешься, кто из них прав. Вот. Тот вроде плачет, ну, так ты так и до отчаяния доплачешь. Вот. А другой вроде радостно, что ты радуешься, грешил, что радуешься-то? Вот. Они пошли дальше в глубокую пустыню, дальше чуть ли не к Антонию Великой, спрашивают, отче Антоний, что делать-то, такая вот беда, кого прощать? Он говорит, обоих. Обоих, и тот, и другой прощен. И оба стали монахами. Но так по-разному в них проявилась благодать. Один по благодати, не переставая плакал, а другой, получив прощение, непрестанно по благодати благодарил. Поэтому разница не в том, чтобы всех загнать в прокрустово ложе какого-то одного делания. А важно, чтобы для каждого найти вот эту самую меру. Нас интересует не форма, в которой человек выражает свое благочестие и свою любовь к Богу. Нас интересует то, что эту форму наполняет. Можно поститься с гордыми мыслями, а можно кушать весь Великий пост, все, что под руку попадется, но при этом быть таким мирным и благодарить Бога за то, что Бог подает пищу на всякое время. И важно не то, что по форме, по наружности мы видим, а с какими мыслями, а главное, по какой природе человек так себя ведет, по своей воле или по благодати Божьей. Вот увидел человек свет и говорит, я видел свет. Ну хорошо, ну свет, замечательная вещь свет. И буддисты свет видят, и язычники свет видят, и католики, и протестанты, особенно неопятидесятники. И буддисты, между прочим, говорят, стали свет видеть. Да, как-то появилась у них такая способность. Вот. Индуисты свет видят. Все. Ну и что, само по себе видение света ничего не значит. Вот. А что, какие мысли у тебя рождаются при видении этого света? Что ты чувствуешь, когда видишь свет? Какие поступки ты творишь после того, как видел свет? Вот. Итак, то есть нас интересует не внешняя форма религиозности и церковности. Нас интересует само содержание жизни. Оно по Духу Святому или просто по-человечески. Поэтому, скажем, читаем ли мы лестницу или какую-то другую книгу, надо брать с рассмотрением, насколько слова, советы этого святого отца, насколько они могут осуществиться в моей личной жизни. Вот именно такой жизни, которая у меня есть. Ну, например, скажем, вот мы говорим о памяти смерти. Бывает так, человек пережил ну, скажем, ужас собственной смерти. Или во сне, или наяву, как Петр, бывший мытарь, или как Никита Столпник Переславский. Вот пережил ощущение, что он умрет и встанет на суд, и Бог его осудит, засудит, и никаких шансов нет. И начинает плакать. Вот, это хорошо? Хорошо. Вот, человек поплакал, сходил на исповедь, покаялся, причастился. Дальше начинает думать. Ну, видя, ощутимо чувствуя те плоды, которые дал ему плач, память о смерти, страх смерти. И он думает, что мне дальше делать? Он познал сладость уединенной, сокрушенной молитвы. Он познал, как это здорово молиться Богу и плакать о грехах. Это боль, мучитель. И в то же время ты после этого плача чувствуешь мир, о чем у нас будет сказано в 8-м слове. Радостотворный, нет, 7-е слово, да? Радостотворный плач. Вот, мы об этом тоже будем потом говорить. И вот он думает, как ему быть. Но если ты один живешь, и никого нет на твоем попечении, ну, очевидно, познав радость памяти смертной, ты должен дальше это дело продолжать, потому что плоды ты вкусил. И никаких вопросов, наверное, нет. Продолжай так же. Но лучше, наверное, это подумать уже о том, чтобы делать это в рамках монастыря. Но это как уж одно дело. А если у тебя семья на попечении, скажем, работа, которая требует твоего включения, ты не можешь ее совсем оставить. Потому что тебе ее Бог поручил. А на работе ты не можешь сидеть перед иконами и плакать. Ты должен быть руководителем или, наоборот, исполнителем. Ты должен делать то, что тебе поручил Бог на твоем месте. И, разумеется, это делание, оно выведет тебя из состояния сокрушения. Память о смерти остается где-то в сознании. Но она какого-то вот, ну, вглубь уходит, затягивается, зарастает мухом, и больше в плач, в сокрушение тебя не вводит. Ты вспоминаешь об этом накануне исповеди или там еще в какие-то минуты посещения Божьего, но в целом она как бы купирована, как болезнь. А ты живешь нормальной, полноценной жизнью, социальной жизнью, семейной жизнью. Хорошо это? Хорошо. Потому что так определил Бог, что тебе дана жена или тебе дан муж, о котором ты должна или должен заботиться. Тебе даны дети, которых ты должен скормить, и ты не можешь от них отречься, даже прочитав, из-за того, что прочитал у Иоанна Лесчика о том, что как хорошо помнить о смерти. И начинаешь думать о смерти, читать о смерти, детям говорить о смерти, жене говорить о смерти. Всем говорить о смерти, вот, и в результате семья становится унылой, печальной, безрадостной. А ты говоришь, ну, наконец-то мы стали подлинными христианами. Вот что веселиться, что бегать, что скакать, нечего делать, плакать, надо плакать, умрем все. Вот, скоро очень. И все это приведет в депрессию, в конце концов. Дети, конечно, сначала потерпят, а когда станут подростками, это все это им надоест. Естество возьмет свое. Вот, они уйдут от тебя, ты будешь думать, ну вот, они не пошли по моим стопам, все напрасно, они перестали быть христианами. Некоторые, кстати, так и говорят. Вот, раз человек перестал, ребенок, плакать о своих грехах, Господи помилуй. Значит, все, он перестал быть христианином. Вот, и это грустно, теперь он отверженный от Христа, и всю жизнь будет гореть в гиене, какой ужас. И еще больше человек начинает плакать, впадать в депрессию.

ним прилепляется, муж брату своему прилепится. То есть в союзе сатаны его члены друг к другу прилепляются. Союз сатаны описывается в тех же терминах, что церковь Божья. Тем страшнее их различие. Читаем из апостола Павла знаменитый текст. «Мы – члены тела Христова, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика есть. Я говорю по отношению к Христу и к церкви». Послание к Ефесянам, ссылка на Бытие. Аналогично через глагол «прилепляться» описывается противоположность Церкви Божьей и союза сатанинского в другом послании апостола Павла. 1 Коринфянам сказано: «Прилепляющийся блуднице есть одно тело с блудницей, прилепляющийся же Господу есть один дух с Господом». Сатанинское общество именуется не «экклесия», потому что «экклесия» – это собрание, точнее, созыв. Церковь, экклесия, церковь. Сатанинское общество именуется не экклесия, а союз, скрепа. И он имеет противоестественную природу. Союз сатаны символически обозначен через мужеложную связь, когда муж прилепляется к брату своим. Сказано: «Дух да не проникнет его». Этот союз химота. То есть Господь удерживает дух свой от того, чтобы он против воли разумных существ проникал в них или проходил их союз. Отсюда греческий перевод. Дух «да» не проникнет. Члены союза «да» не будут отторгнуты. Помните, мы говорили, в сатане есть святое. Это его свобода, и ее Господь не трогает. Также сказано: «Они, члены союза, вместе содержатся, и да, не будут отторгнуты». Члены этого противоестественного союза крепко вместе содержатся. Вообще-то это Господь содержит все. Но Господь не проникает духом в тех, кто содержатся в теле, в духовном теле сатаны. Члены этого союза держатся друг за друга, как невра, как жилы, сплетенные в мистическом теле бхемота. Их внутренняя взаимная связь очень хорошо описана в еврейском тексте, более выразительно. Они сцепились и не отделяются. Сцепились от глагола со значением «ловить». То есть они друг дружку поймали, они... Вот по-русски лучше бы сказать «схватились», примерно как схватывается вода в лед, или как лицо бездны цепенеет. Так и вот эти члены союза бхемота или левиафана, так и они сцепились и оцепенели. И они не отделяются, они не распадаются, как, например, распадается союз, и не рассеиваются, как рассеивается народ. То есть союз бхемота – это тюрьма без тюремщика. Это ледяной кристалл, взаимное бессрочное удержание. Современные интерпретаторы понимают прочитанные стихи масоретского текста не как описание союза сатаны, но в ином контексте. Это для них спина крокодила, на ней ряды костяных пластин. Ключевые слова стиха 9 в греческом тексте: «Муж брату своему прилепится». Они точно соответствуют масоретскому тексту. «Муж к брату своему». Они прилепляются. С большой натяжкой, потому что точной аналогии нет во всем Писании. Можно перевести «один к другому прилепится». Один к другому. Не муж к брату, а один к другому. Если перед нами описание костяных щитов на спине крокодила, то избирается не символический, как в древнем переводе, но самый простой смысл, например, как у Десницкого: «один к другому прижат». И все. И никакого мистического прилепления. Просто прижат. Следующий ряд образов относится к символике света. Сатана отверг свет, фос, по-гречески, Божий, в котором был сотворен, и избрал заревой свет, по-гречески фенгос, утренней звезды, деницы, асфора, Люцифера, на темном небе. И сам он носитель темного огня и погибели. Стих 10 и следующий. «Чихание его взблескивает заревой свет, очи его вид денницы».

0: Из уст его исходят светляки горящие, и разметываются костры огня. Из ноздрей его исходит дым, печи горящий огнем угольев, душа его уголье, пламя из уст его исходит. Прокомментируем. Из уст его исходят светляки, горящие светляки. Это греческие лампадес, лампады, а еврейское лапидим. Лапидим – это какие-то носители огня, лампады. Ключ к пониманию этого места – это видение пророка Иезекииля о четырех животных. Четыре животных у Иезекииля, если помните, это образы высшего ангельского мира. И вот пророк видит, как происходит общение между высшими ангелами. Вот что он пишет. «И посреди этих животных видение, как угли огня, горящие, как вид лампад, лапидим, обращающихся между животными, и сияние огня, и из огня исходила молния». То есть общение между существами ангельского мира происходит посредством света, который одновременно и непрерывно светит, это сияние огня, и подразделяется на единицы смысла. Он и непрерывен, и дискретен, он непрерывно светит и подразделяется на единицы смысла, это угли огня или светильники, лампады. Умный свет должен и непрерывно течь, быть прерывистым, как речь. Носители слов умного света, суть на символическом языке, это вот светильники лапидим и уголья горящие, как бы некие корпускулы света. Вот так общаются ангелы высшего мира. И в книге Иова говорится о падшем ангеле, что он выбрасывает изо рта огонь, подобный умному свету. Пламя из уст его исходит, пламя из уст его исходят вот эти лапидим. Лампадес – светляки горящие. То есть в мире темного огня преисподней падший ангел воспроизводит умную речь небесного света. Он это умеет делать, потому что он из этого мира не спал. Эти светляки, всполохи, костры, искры, уголья, что вырываются из пасти Левиафана, они суть многообразные и опасные для человечества язвы искушения и греха. Также мы прочитали: «Из ноздрей его исходит дым, печи горящий огнем углев, душа его уголья, пламя из уст его исходит». В еврейском тексте более выразительно, потому что вместо ноздрей – сопла. Названы так, поскольку из ноздрей выходит сопение и храп. Кстати, как у демонического коня. Вместо печи – котел. И получается в еврейском тексте: «Из сопел его выходит дым, как котел поддуваемый, и тростник». Вот котел, под которым раздувается огонь, у пророка Иеремии – это знак великой беды и напасти. Раздувание огня под котлом, если это символ преисподней, дело сатанинское. Развитие этого образа мы увидим ниже. Тростник, как горючий материал, примерно то же, что наша солома. Жарко горит. И злоба Левиафана описана в тех же терминах, что страшно, в тех же терминах, как и гнев Божий у пророка Давида. Злоба Левиафана описана как гнев Божий у пророка Давида. Это тот Псалом 17, который читается на каждом воскресном богослужении. «Восходит» – это Давид о гневе Божьем. «Восходит дым гневом его, и пламя изо рта его поедает, и уголья горят от него». Заместить собою Творца – это главное желание сатаны. Отсюда происходят символы оборотничества. Союз Бхемота вместо Церкви Божьей, злоба Левиафана вместо Божьего гнева. Вот обрати внимание, ведь что Левиафан – это вообще-то морское чудовище. Но, как сказано, душа его – уголья. В еврейском тексте страшнее. Упоминается не душа, а дыхание. Нефеш Левиафана. Здесь явная отсылка к книге Бытия, 2 глава, 7 стих, где говорится об одушевлении человека. Яхве Элохим – «вдунул в ноздри его дыхание жизни». Вот дыхание – это нефеш. Теперь говорится о Левиафане: «Его дыхание – самодеятельный источник огненной муки. Дыхание его угли разжигает. Вот так достраивается образ Бхемота, Левиафана, преисподней. Фырканье Бхемота – это источник вражды. Чох Левиафана – блеск денницы. Когда он продувает ноздри, идет дым и сыплются угли. Душа его – угли, которые горят и не догорают. Дыхание его раздувает пламя. Дух его – невещественный огонь, который горит и не догорит. Потому что он начальник, как сказано, а у евангелиста Матфея гиены огненной, или, как у Марка, огня неугасимого. В литургической поэзии сатанинский огонь описан как внутренний огонь в чреве зверя морского. Вот послушайте, как это звучит. Морский пучин народный китов внутренний огонь. То есть морский пучин народный китов внутренний огонь. Это канон Успения Пресвятой Богородицы, песнь шестая. Это пример того, как литургическая поэзия удерживает характерную черту библейского символизма. Потому что символический образ в Библии – это картина для ума, а не для чувственного представления. Символический образ в Библии – это для ума, а не для чувств. Часто, не всегда часто. Потому что символический образ может быть дан через такую пару признаков, которые несовместимы для чувственного восприятия. Вот так в книге Иова сатана – это и внутренний неугасимый пламень, и, увидим ниже, совершенный холод наковальни, которая не разогревается от ударов. То есть сатана – это невещественный неугасающий пламень и невещественный абсолютный холод. Далее, Священное Писание говорит о двух левиафанах. Сам дьявол и предтеча его, пред ним бежащий, собственно, тот, кто есть антихрист. Два левиафана, один и другой бежащий. Бежащий – это антихрист. Стих 14. В шее его водворяется сила, пред ним бежит погибель. В шее его водворяется сила не означает, что у чудовища сильная шея. Так же, как сказано о Бхемоте, что сила его в пупе чрева не означает, что у Бхемота сильный пуп. Левиафан имеет такую же непреклонную волю, как Бхемот. Левиафан не сгибает шею, он жестоковыен, кстати, как сатанинский конь, если помните. Пред ним бежит погибель, это антихрист. Как во втором послании к фессалоникийцам сказано, человек беззакония – сын погибели. Его пришествие будет под действием сатаны. И он бежит перед сатаной, он предтеча его. И вот пророк Исаия, он тоже упоминает двух левиафанов, каждый из которых еще и змей Нахаш. Напоминает, это 27 глава, 1 стих. Левиафан – змей бежащий, и левиафан – змей лукавый. Вот тот, который бежит, бежит пред дьяволом, он антихрист. На древнееврейском языке имя антихриста у пророка Исаии – Левиатан Нахаш Бариах. Левиафан – змей бежащий. Далее говорится о том, что союз сатанинский – это духовное тело, принимающее в себя плоть грешных. Это различие нужно держать в уме – тело и плоть. 15 стих описывается тело левиафана. Плоть со плотью в теле его друг ко другу они прилепляются. Господь, подразумевается Господь, изливает на него, он же не подвижется. Упоминается тело Левиафана. В посланиях апостола Павла ясно различаются тело и плоть. Церковь Божия есть тело Христово, это тело духовное, сомопневматикон, члены которого, пока живут на земле, имеют плоть. Саркс. Союз сатанинский от другого духа. Но он тоже тело духовное. Его члены предоставили каждый свою плоть в свальное переплетение или в блудное прилепление. Сказано, Господь изливает на него. В это духовное тело Левиафанова не войдет Дух Божий, который Господь излил на апостолов и на всякую плоть в день Святой Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова, о чем пророчествовал пророк Иоиль. «И будет излию от Духа Моего на всякую плоть». Дух изливается на всякую плоть. Но Левиафан, вобравший в свое мистическое тело плоть грешников, не подвижется. Если взять масорецкий текст, то его понимание зависит от того, какую картину мы имеем в виду. Если перед нами натуралистическая картина, то речь идет о каких-то свисающих частях плоти, то есть жировых складках. Вот так обычно и трактуют. Хотя если речь идет о крокодиле, у которого спина ряды костяных пластин, то где же там быть свисающим складком? А если следовать септуагинте, то движение мысли о мистическом противнике Божьем продолжается. Вот буквально перевод древнееврейского. «Отпавшие части тела, плоти его друг к другу прилипляются, излито на него он не поколеблется». Смысл тот же самый, что в Септуагинте. Следующая важная мысль. «Союз сатанинский – это духовное тело и держится духом вражды и войны». Поэтому в книге Иова сказано о том, кто победит Левиафана, что он возложит на него руку, воспоминув брань, бывающую в теле его. То есть, воспоминув, какого духа противника. Тот, кто победит Левиафана, это мы уже читали, он возложит на него руку, воспоминув брань, бывающую в теле его. И открывается христологический вопрос. Какой войной одолеть того, кто имеет дух войны? Господь победил дьявола. Нам книга Иова ясно говорит. Войной непобедим тот, кто имеет дух войны. И вот описывается это существо. Сердце его ожестело, как камень, стоит, как наковальня нетягучая. Вот камень не обладает текучестью, как и холодное железо. В еврейском тексте вместо «наковальня нетягучая» упомянут какой-то нижний жернов. Вообще нижний жернов технологически более твердый, чем верхний жернов. В еврейском тексте «сердце его отлито, как камень, а отлито, как жернов нижний». И отношение господина Левиафана и тех, кто ему рабствует, таково. «Когда он поворачивается, страх скотам четвероногим по земле скачущим». Вот так в Септуагинте. «Когда он поворачивается, страх скотам четвероногим по земле скачущим». Ну, скоты четвероногие – суть демоны в Тартаре. Но они и по земле скачут. С другой стороны, члены союза сатаны – это также человеки, люди, живущие на земле. Ну, еврейский текст нам приготовил сюрприз, потому что те, кто скоты четвероногие, в греческом тексте, в масорецком тексте, не поверите, боги. Написано так, боги Элим. И получается такой перевод. От восстания, можно сказать, вставания, если хотите, когда он встает, от вставания его трепещут боги, от сокрушений своих они избавляются, то есть демоны черпают силу от своего господина. Вновь перед нами гимн Левиафана.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 15, продолжение следует.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

0: Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня у нас 9-й урок, посвященный языку православного богослужения. Это еще все подготовительные уроки, хотя литургия уже идет. Идет совершение проскомидии, и сегодняшний наш 9-й урок и посвящается продолжению этой темы. Что около Агнчей просфоры? Как выстраиваются ряды праведников слева, как Богородичная просфора справа. И ряды праведников три по три чина, девятичные или девятиричные просфора, мы будем ее рассматривать. Здесь мы о чем будем говорить? О всех тех праведников, которые составили славу церкви, и пророческий ряд, и архиерейский ряд, и апостольский. Все, кто Агнца Божия проповедали, и заклани бывшие якоже Агнцы, и к жизни нестареемые святые, и пресносущные представившиеся, все, кто равно ангельное житие на небеси, ведет и составляет торжествующую небесную церковь. А Агнча просфора в центре, Господь Иисус Христос, Он всегда с нами. Он есть Агнец, который жрется всегда, приносится в жертву. И вторая часть нашего урока будет посвящена Псалму 50-му, который является третьим псалмом третьего часа. И мы рассмотрим термины более подробно. Алтарь, стены иерусалимские. Познакомимся поближе с термином «жертва». Хотя все эти термины мы постепенно будем раскрывать. Все эти слова, они имеют глубочайшее содержание, и поэтому мы еще будем углублять свои понятия об этих явлениях. Итак, мы говорить сейчас будем о соединении и о второй просфоре в честь Богородицы, и о третьей просфоре, из которой вынимаются частицы, три частицы, о четвертой, из которой вынимаются три частицы. И далее будем смотреть, как они все у нас, вот эти девятичные частицы, выстраиваются на дискосе. Итак, после прободения Агнчей просфоры происходит соединение. Диакон же, прием вино и воду, глаголит священнику: «Благослови, владыко, святое соединение». И, взяв над ними благословение, вливает во святый потир от вина вкупе и воды, небольшое количество воды. А священник, прием в руце вторую просфору, глаголит: «В честь и память преблагословенная владычица нашей Богородицы и присно Девы Марии, ея же молитвами приими, Господи, жертву сию в пренебесный твой жертвенник». Священник взем частицу полагает ю одесную святаго хлеба, то есть одесную Агнца, близ среды его, то есть близ середины. И что же он при этом говорит? А в центре, мы уже знаем, лежит Агнча просфора, Иисус Христос, Ника, прободенная эта просфора. И здесь священник говорит слова 44-го псалма, стих 10. Почему вот положение частицы справа, положение святаго хлеба Богородичной просфоры справа? «Предста, царица, одесную тебе, в ризы позлощенны, одеяна преиспещрена». Мы знаем, что каждое действие проскомидии имеет таинственный смысл, и даже не один смысл. Вот мы сейчас, чтобы вспомнить немножко о прошлом нашем занятии, приведем слова патриарха Гермогена, как он видит эти священные действия в тайну зрения вещей церковных. Он как бы тайнозритель вещей церковных. Он приготовление святого хлеба, Агнца, видит зачатие Господа Иисуса Христа, Рождество Его, просфора Агнца у Него, чрево Богородицы Марии, где действием Святаго Духа в утробе Божией Матери соткалось из непорочных ея кровей тело Сына Божия. Копие, это мы вспоминаем то, о чем говорили на прошлом уроке, копие, мы говорили об этом священном предмете, водружение копия знаменует схождение Святаго Духа, зачатие Господа Иисуса Христа, а извлечение печати изнутри знаменует само Рождество Христово, а изъятая с печатью внутренность просфоры знаменует самое тело Господне. Священник в это время, как бы как Дух Святый, осеняющий Деву нашествием Духа Святаго, а диакон это еще то лицея, которое послужило несказанной тайне воплощения архангел Гавриил. И диакон в это время символизирует архангела Гавриила. Нас не должно смущать множество символов, причем одно и то же действие может иметь не одно символическое значение. Например, проскомедийное действие и агнчепросфора действие с ней, они знаменуют, как мы видим, вот Рождество Христово, а также и страдания его, потому что Агнец Божий заколается, прободается копьем. Нас это не должно смущать. Единое действие, оно представляет несколько таинств, чтобы лучше запечатлевались они в душе. К тому же рождение есть уже начало смерти. И Спаситель ведь вошел в нашу юдоль земную, юдоль горести и страдания, юдоль, где все мы приписаны умереть. Он же вошел с самого своего Рождества, вошел в бедность, в страдания, в зло. Сразу же ясли были ему колыбелью, злодеяние искало его, чтобы пролить кровь невинную, чтобы пролить кровь младенца, сколько при этом и других жертв было принесено. И так до самой крестной смерти Господь был в нашей юдоли в гонении. И вся литургия в совокупности ее воспоминаемых событий представляет полное величественное начертание всего смотрения Спасителя нашего и всех нами исповедуемых догматов церковных. Вот смотрение. Мы всегда должны знать, что слово «смотрение» — это промысл Божий, но та его часть, которая связана именно с Господом Иисусом Христом, начиная с Рождества. Переходим к просфоре Богородичной. И здесь мы что должны еще дополнить? Об извлечении и возложении частиц в честь Преблагословенная Дева и святых в память живых и умерших. У нас еще остается. Вот сейчас мы говорим о Богородичной частице и положении ее одесную Агнца. Одесную, потому что Матерь Божья на небесах, одесную Бога в славе его находится, в особой славе величия, потому что десная сторона — это особая сторона. Десница Господня — это действующая рука Божия, это сам Господь Иисус Христос. И вообще с правой стороной, как бы с правильной стороной, мы соотносим самые высшие действия Божие. И поэтому Богородица находится в особой славе его величия, по словам пророческим, которые при этом произносятся, как мы уже сказали, «Предста, царица, одесную тебе», 44-й псалом. И еще мы знаем, что «много бо может моление матерне». А теперь уже начинается действие с третьей просфорой. Она называется «девятичинная» или «девятичная» или «девятиричная». И девяточисленно укладываются ряды или чины частиц из третьей просфоры. Вот третья просфора. Какие же здесь чины у нас выстраиваются? Девять их по образцу чинов иерархии небесной, Богу учрежденной, в три численные статьи, то есть три раза по три, в три лика, как бы они или в три лика, или в три хора, на три чина разделяются. Вот что знаменует число 9? Давайте обратимся к церковной символике. Во-первых, это вот 9 чинов иерархии небесной. Во-вторых, мы должны знать, что и с церковью мы с нашей связываем тоже число 9. И 9-й член у нас символа веры в единую святую соборную и апостольскую церковь. Соборная апостольская – это небесно-земной организм, вся церковь. И у нас первая проповедь, с которой Господь вышел, это проповедь 9 блаженств. А именно ведь что нам говорят эти блаженства? Первое – блажен не нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Вот церковь-то как раз нас и ведет в Царство Небесное. 9 блаженств, благодаря которым мы спасаемся, следуя им, они, конечно, в первую очередь церковью исповедуются. И вот исповедание всех догматов, оно тоже здесь в литургии происходит. И самые соборы святых сопричислены к ликам ангельских. Вот мы сейчас будем говорить об этих соборах. Сколько же здесь соборов к ликам ангельским? И вместе они составляют одну торжествующую на небесах церковь. Итак, мы сейчас говорим о церкви небесной, там, где торжество происходит ликов ангельских, а к ним, к этим ангельским ликам, причисляются все наши святые. Какие же это чины? Давайте последовательно назовем эти чины. Значит, взяв первую частицу, священник полагает ее, ашою, страну святаго хлеба, агнчей просфоры, творя начало первого члена. Из третьей просфоры первый чин святаго и славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Это первое, святого Иоанна Крестителя. Вот какая ему честь. А затем глаголит. Святых и славных пророков Моисея и Аарона, Ильи и Елисея, Давида и Иессея, святых триех отроков и Даниила пророка, и всех святых пророков. Вот здесь берется уже вторая частица. Значит, перед нами сейчас идет пророческий чин. Взем вторую частицу, полагает ю, доли первая благочинна. Ближайшие чины вертикально выстраиваются частицы около Агнца. Та же славных и всехвальных апостол Петра и Павла и прочих всех апостолов и тако полагает третью частицу доли вторые вертикально, то есть сверху вниз устраивает, скончивая первый чин или первый вертикальный ряд. Вот теперь начинаются частицы четвертая, пятая и шестая второго чина. Это частицы из третьей просфоры в знак всех святых, в знаменование всех святых. Вот что глаголит священник. «Иже во святых отец наших святителей, то есть иерархов церковных, святых епископов, вселенских учителей, кого называют Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла, Николая Мерликийского, Петра Алексея, Иона Филиппа и Ермогена Московских, Никиты епископа Новгородского, Леонтия епископа Ростовского, Стефана епископа Пермского, Герасима Петерима Ионы Усть-Вымских чудотворцев и всех святых святителей, и взем четвертую частицу полагает ю, то есть ее, близ первое, творя второе начало, то есть во втором ряду верхняя частица. Паки глаголит, снова говорит, и вынимается частица в честь святых мучеников и мучениц, святаго апостола, первомученика, архидиакона Стефана, святых великомучеников Дмитрия, Георгия, Феодора, Тирана, Феодора, Стратилата и всех святых мучеников и мучениц, Феклы, Варвары, Ефимии, и Параскевы, Екатерины, и Иулиании, и всех святых мучениц, подчеркивает Святая Церковь. Взем пятую частицу, полагает ее ниже первой, которая также во втором чине находится. И, наконец, шестая частица, та же глаголит преподобных и богоносных отец наших, то есть вынимается в честь преподобных отцов, подвязавшихся в монашестве, ну и, конечно же, и жен. Сейчас мы увидим Антония, Ефимия, Саввы, Ануфрия, Афанасия, Афонского, Антония, Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлама Хутонского и всех преподобных отец. Какие знакомые, родные нам имена заступников наших и преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпроксии, Февронии, Феодулии, Ефросинии, Марии Египтянни и всех святых преподобных матерей. И так взем шестую частицу, полагает ее доли, то есть ниже вторые частицы, во исполнение второго чина. Вот второй чин мы закончили. И теперь третья просфора, продолжаем мы разговаривать о ней, девятичной просфоре, еще третий чин будет, три частицы, седьмая, восьмая и девятая частицы. Иерей продолжает, по сих же глаголит, начиная третий чин, верхняя частица, в честь бессеребренников Косьмы и Дамиана, святых и чудотворцев, бессеребренник Косьмы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая и всех святых бессеребренников. И вот творит начало по чину, полагает ее в самом верху. Та же паки глаголит, восьмая уже частица, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и святаго, его же храм есть, имя при этом называется, его же есть день. Затем святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Видите, на каждой литургии поминаются те, кто дал нам слово, кто нам дал букву в духе, кто нам дал письмена, кто нам дал букву, потому что душа безбуковная, мертва в человецах есть. Буква – это Библия, бук, книга, книги – это Библия, это святое учение. Святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских. Затем святых равноапостольных великого князя Владимира, великие княгини Ольги, тех, кто крещение нам дал. и всех святых их же молитвами посети, ны Боже. И полагает осьмую частицу доли первой благочинно. И, наконец, во исполнении, то есть в заключении третьего чина, иерей глаголит: «Иже во святых наших Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, если поется литургия его, а если совершается литургия Василия Великого, если она поется, то, взяв девятую частицу, священник полагает ее в конец третьего чина, во исполнение, в наполнение». Вот мы сегодня еще взяли ряд священнодействий на Проскомидии. Мы уже сейчас сказали о частицах одесную ошую Агнца, а затем мы будем говорить уже в завершении о четвертой и пятой просфорах, которые связаны с поминовением живых и мертвых, о живых и о усопших. Но это уже будет на следующем уроке. А сейчас мы переходим ко второй части нашего урока – часы. Мы разбираем службу третьего часа, пока происходит проскомидия в алтаре таинственно, то мы с вами смотрим службу третьего часа. Мы уже взяли два псалма, 16 и 24, сегодня у нас 50-й псалом. Напоминаем, что мы должны совершать третий час во умилении сердца, потому что мы должны размышлять, как Спаситель наш был судим Пилатом, какие тогда он потерпел различные поругания и заушения, как привязанный к мраморному столбу понес лютые раны, и вместе с этим венчание острым тернием и другие нестерпимые муки, чтобы нас освободить от мучительства дьявольского. Но вот в этом третьем часе есть очень отрадный момент, и как раз сегодня нам и разбирать вот этот 50-й псалом третьего часа, ибо в третий час также воспоминается и прилично размышлять, как пишут толковники, о том, как Дух Святый в третий час дня сошел на святых апостолов в огненных языках. Но мы еще раз напомним, что третий час – это условно. Другие были деления на часы, на стражи. А у нас это с 10 до 12 дня, как обычно толковники пишут. Мы рассуждаем, как Дух Святый сошел на апостолов в огненных языках, и мы размышляем о том, чтобы и Он, Господь, нам подал Духа Святаго к духовному просвещению, к достойному прохождению христианской жизни. А в данном случае на литургии мы просто просим, чтобы наша молитва на литургии была истинной, полнокровной, действительно освященной Духом Святым, ибо на литургии совершаются великие священнодействия. А вот что еще говорит церковь: если же вы почему-либо не совершите и не выслушаете третьего часа, то сотворите за него 50 молитв Иисусовых и 7 поклонов. Итак, третий час, 50-й псалом. Почему именно схождение Духа Святаго? Потому что трижды в 50-м псалме призывается Дух Святый, троекратно в знак Святой Троицы. Все мы знаем очень хорошо псалом 50-го: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Все должны знать наизусть этот псалом. Давид, когда просит очищения, ну, а вслед за Давидом и мы, то он пишет: «Дух прав, обнови во утробе моей». 12 стих, первое призывание Духа Святаго, троекратное оно будет. В 13-м: «Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня». 13 стих. И 14-й: «Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя». Так как же можно не веровать в Святую Троицу, когда вот Давид так отчетливо и ясно, причем троекратно, в своем псалме призывает Духа Святаго. Стихотворение священника Алексея Пенькевича. «В третий час» оно называется. «Чуть слышны моленья звуки над дарами, и опять иерей, воздевши руки, призывает благодать. Боже, Духа Пресвятаго, что апостолом ниспослан был Тобою в третий час, не лиши нас в гневе грозном, но молю Тебя, благаго, обнови болящих нас». Дополняемое трижды, воссылается моленье, сердце чистое созижди, дай мне, Боже, обновление, и улавливают мрежи настороженного слуха. Меня, Боже, не отвержи, не лиши святаго духа. почему вот здесь такое стихотворение, оно из алтаря написано. Ведь священник, как мы уже вот сказали в первой части урока, в это время производит священнодействие. И, конечно же, Духом Святым, и сам даже, как мы уже сказали, представляет Духа Святаго, когда Копием прободает Агнчу Просфором. А святый праведный Иоанн Кронштадтский напоминает нам: «Бывая в храме, помните, что вы находитесь в живом присутствии Господа Бога, стоите перед лицом Его, перед очами Его, в живом присутствии Божьей Матери, святых ангелов и церкви первородных, то есть праотцев, пророков, апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и праведных и всех святых. Память и сознание этого всегда имеете, бывая в храме, и стойте с благоговением, охотно, сердцем участвуя в богослужении». Вот так мы соединяем первую часть нашего урока, где мы говорили об изъятии частиц, со второй. И во второй части, вот в Псалме 50-м, мы сделаем именно акценты на том, что для нас важно на литургии. Мы не будем разбирать, конечно, читать весь Псалом, мы только вспомним самое главное, что нам сейчас нужно, чтобы понять литургию и чтобы правильно в ней участвовать благотворно, благодатно, и чтобы наша молитва была полнокровной и действенной. Итак, 50-й псалом о глубине падения и глубине покаяния Давидова усваивается каждому из нас. Псалом сочинен Давидом, когда он уже был прощен за свой грех. Когда Давид совершал свой грех, он утаивал его сначала. Мы все грешки вообще стараемся в темноте совершать, боимся, чтобы они были высвечены. Но каково мужество Давида? Он покаянием достигает такого любомудрия, что не скрывает своего греха, и оно становится известным всем поколениям. Все и потомки узнали, какое печальное зрелище представляет страсть, и чтобы увидели способ излечения. Покаяние. Он греха не скрывает. В 50-м псалме три вида наших молитв к Господу: покаянные прошения, помилуй мя Боже, благодарение за исполнение прошения, слуху моему даси, радости, веселье ты даешь, дашь. 10 стих. И самое главное здесь прославление Творца и хвала Ему за правду Его суда, за бесконечную милость и мудрость. Якогда оправдишься во слове всех твоих и победишь, и внегда судить идти. То есть твои суды, твои слова всегда правда, а мне-то на суде и нечем оправдаться. Так вот мы и видим, что главное, о чем он просит Давид здесь, почему и псалом на третьем части читается, желает очищения духом всего своего состава, слуха, костей смиренных, утробы, уст и устен, и главного духовного органа сердца. Зачем все это? Чтобы сердцем хвалить Господа. Почему он просит очищения всего состава? То, чтобы послужить сосудом духа, полностью послужить Господу. Самое бесценное, наверное, вот в этом 50-м псалме, то, что нам именно вот сейчас к литургии требуется, это учение о новозаветной жертве, жертве хвалы Господу, жертве чистого сердца, почему он и просит очищения этого главного нашего духовного органа, средостения нашей личности, сердце. Как говорит об этом в 50-м псалме Давид, стих 18-й. «Аще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба, все сожжения неблаговолиши». Ты не желаешь все сожжения. Мы должны ведь вообще-то псалтырь знать и помнить, что в 49-м псалме, предшествующем, Господь устами пророка Давида даже осмеивает вещественные жертвы Ветхого Завета. «Едаям мяса юнча, или кровь козлов пью? Что же, разве я ем мясо тельцов или кровь козлью пью? Пожри Богови жертву хвалы», призывает пророк. И в 50-м псалме Давид утверждает: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит». 19 стих. И на литургии, на евхаристическом каноне будем петь: «Милость мира, жертва хваления». Вот что от нас требуется. Жертва правды заменяет вещественные ветхозаветные жертвы из тельцов, юнцов и прочих животных, в том числе жертву всесожжения, когда возлагаемый на алтарь, на жертвенник, животное сжигалось полностью. Кстати, по-гречески жертва всесожжения – это полное сожжение, всецелое. «Холокост» называется. И вот это слово, наверное, надо употреблять правильно. Мы-то ведь это слово не заимствовали, мы так говорим, «всесожжение». Но вообще это как заимствованное, оно должно иметь и свое правильное содержание. В последних стихах псалма Мысль Давида устремляется ввысь, к горнему Сиону, к небесному граду Иерусалиму. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские». Стих 20. Земной Сион, горы святые и расположенные на них Иерусалим, они были прообразами Царства Небесного, Церкви Торжествующей. О земном Иерусалиме Давид вообще пророчествует, предвидя полное разрушение города, потом Вавилонское пленение, затем восстановление святыни, потом вообще полное его разрушение до конца в целом ряде псалмов. А Сион, все-таки горний, он видит и описывает его здесь, в 50-м псалме. Сион у Давида кто? Это организм. Он говорит, ублажи, Господи, благоволением своим кого? Ублажи, Господи, благоволением своим Сиона. Церковь наша, живейший организм. Сион, здесь мы уже сказали, символ церкви. Но мысль пророка, она выше простирается от земного Иерусалима к горнему. Вот той церкви, торжествующей вот то, что священно действуется на Проскомидии, на Дискосе сейчас. Стены горнего Иерусалима, это хранящие его ангельские равноангельные силы. Весь сон святых, вот те все самые апостоли, праведницы и пророцы, святители, преподобные, праведные, добрый подвиг, совершившие веру, соблюдшие, это тропарь субботы, всем святым глаз второй. Они и есть эта жертва правды, возлагаемые тельцы, благоугодные Богу. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. 21-й — это заключительный стих псалма 50-го. Апостол Павел, тоже не убоявшийся греха и воспаривший над ним, призывает: «Молю вас, братья, щедротами Божьими, представите телеса ваши, жертву живу, святу, благоугодную Богови, словесное служение ваше». Вот наше словесное служение, то есть хвала чистых уст. И вся служба литургии есть словесное служение наше. Это очень важные слова апостола Павла в послании к римлянам, глава 12, стих 1. «Войдем в храм, увидим горний Иерусалим и стены его из святых икон, убедимся в сбытии пророчеств, которые заключены в надписании в конец, это подписание самого псалма в конец, то есть в христианскую эпоху, увидим ее торжествующую нашу церковь, где уже небо на земле в нашем храме. И еще раз вспомним, о чем ревновал святой царь и пророк Давид. Сам Господь учит нас его пророческими устами». Здесь мы читаем часть стихотворения Хомякова по прочтении псалма 49-го, ну и к 50-му это тоже имеет отношение. «Есть дар бесценный, дар, нужный Богу твоему, ты с ним явись, и примиренный я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, нужна мне правда на суде». Брат, любящий брата, любовь. Мы всегда говорим с вами сейчас о том, что любовь – это главное. Не то, что какое-то или стержневое состояние или чувство литургии, а это просто обволакивающая нас благодать Божия, любовь. Сейчас мы переходим с вами к термину, который тоже нами обозначен как цель урока – алтарь. Мы видим иногда написание «алтарь» или «олотарь». Так как правильно? Что это за слова такие? Лучше всего ответил священник Иван Дмитриевский. Книга его точно так называется – «Историческое, догматическое, таинственное изъяснение на божественную литургию». И он сказал: «Олтарь, вернее, правильнее, алтарь». Таким образом, это просто два разных написания. Чем они объясняются? Мы сейчас первую версию скажем. Ведь мы очень часто греческие или другие слова, приходящие к нам на «а» из других языков, передаем через «о». Например, имя Андрей у нас на севере – Андрей, Алёша – Олёша, Олеша, даже вот есть фамилия такая – у нас они как бы слышатся какое. Или мальчик Анфим, имя его было, он себя писал. Анфим, новгородец, через «о». Потому что краткое греческое «а» у нас слышалось как «о» при нашем общем восточнославянском «оканье». И алтарь таким образом можно рассматривать как окающий вариант алтаря. Но есть такие мнения, что алтарь через «о» – это все-таки еще и слово, может быть, как-то связано с заимствованием из других языков, но вряд ли. Скорее всего, алтарь через «а» Здесь очень легко просматривается его значение. Это слово латинское. И значит оно «высокий жертвенник». «Альт» — это «высокий голос». И «ара» — «возвышенный жертвенник». Об этом мы читаем в словаре Дьяченко, потому что вот в этом жертвеннике возвышенном находится святой престол, иконостас, жертвенник, горнее место, трое врат. Алтарь знаменует небо, особое присутствие Божие, женщинам недоступное и доступное лишь для лиц, освященных для служения в церкви. Вот мы уже сказали, знаменует высокий горний мир, где обитает Бог, и место, откуда Христос шествовал на проповедь, где претерпел крестную смерть, где было его воскресение и вознесение на небеса. Об этом мы узнаем из молитвы священника «Великий вход». Алтарь отделяется иконостасом, но иконостас – это окно в горний мир. Есть открытые иконостасы в истории. Мы вообще будем говорить еще об алтаре, потому что в алтаре совершаются все главные действия, и мы будем многое еще говорить об алтаре. А пока вот начинаем наш разговор, причем, конечно, тоже и словесный, и поэтический. Давайте возьмем два стихотворения, посмотрим, как написал Бунин в 1907 году, как созидается новый храм и что значит алтарь в церкви. Он пишет его как бы от имени иконописцев или тех, кто строит храм. «Новый храм» называется стихотворение. «По алтарям, пустым и белым, весенний ветер дул на нас, и кто-то сверху капал мелом на золотой иконостас, и звучный гул бродил в колоннах среди лесов, и по лесам мы шли в широких балахонах с кистями в купол к небесам, и часто вместе с малярами там пели песни, и Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали неспроста». Нам все казалось, что под эти простые песни вспомнит он порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон. Вот так всегда строили церкви на Руси. И вот эту радость созидания новой церкви Бунин изобразил. Такая же радость сейчас и у нас, когда мы строим новые храмы, а также восстанавливаем старые, о чем написал инок Всеволод. Стихотворение «Святой дождь». «Он придет к нам, как дождь». Берет он эпиграфом к своему стихотворению из пророка Осии, глава 6, стих 3. «Лейся, лейся над русской равниной, дождь святой от зари до зари, сокрушайтесь, кумиры из глины, восставайте, Христа алтари». 1997 год. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию звуковую дорожку четвертой части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.

Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны. Маршал Советского Союза Жуков.

0: Фильм четвертый. Опыт войны.
1: Летом 1943 года, пытаясь взять реванш за Сталинград, Гитлер собрал на флангах Курской дуги все доступные для атаки силы. Он понимал, что операция «Цитадель» решит судьбу Германии. Битва на Курской дуге стала очной ставкой советской и германской бронетехники, а следовательно, очной ставкой двух инженерных школ.
2: Глава первая. Инженерные школы. Очная ставка.
1: Немецкая инженерная школа старше и богаче опытом, чем российская. Еще до революции русские инженеры ездили учиться в Германию. В 30-е годы, когда у нас стало бурно развиваться высшее техническое образование, были популярны немецкие инженерные справочники. Тогда же наши инженеры и ученые перенимали опыт на заводах Круппа. За годы индустриализации Советский Союз подготовил и воспитал собственный инженерный корпус. В середине 30-х в Харькове генеральный конструктор Кошкин спроектировал танк Т-34. Незадолго до войны наладили его серийный выпуск.
3: Из воспоминаний немецкого танкиста Отто Кариуса. Как тонны кирпичей на голову нам свалились русские танки Т-34. Изумление было полным. Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным длинноствольным орудием всех приводил в трепет.
4: Рейхсминистр Шпеер спрашивает.
3: Рейхсминистр Шпеер собрал ведущих немецких производителей вооружения.
1: Для борьбы с русским танком было решено как можно скорее изготовить тяжелый танк «Тигр» и разработать средний танк «Пантера». «Тигр» был воплощением идей Гитлера о непобедимой армии. Он имел тяжелую броню и превосходную пушку, поэтому мог вести бой с нашими танками на очень большой дистанции. При этом сам танк «Пантера». «Тигр» был воплощением идей Гитлера о непобедимой армии. Он имел тяжелую броню и превосходную пушку, поэтому мог вести бой с нашими танками на очень большой дистанции. При этом сам оставался для них неуязвимым.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 16.
1: Последний вопрос, который мы нашли, читая описание дьявола в образе Левиафана: «Какой враждой одолеть того, кто имеет в себе дух вражды?» Господь духом своим не хочет проникать в тело Левиафана, взламывать его волю. Если Господь не хочет, то и человеку тыкать в него копьями или встречать его грудь с грудью человеку не нужно. Об этом так написано. Это стих 18, 41 глава. «Если встретят его копья, то ничего да не сотворят ему, так же копьем поднятое и броня нагрудная, ибо он полагает железо, как мекину, медь, как гнилое дерево». А это значит, между прочим, что ребра его не медь. Мы с этого начинали читать. Медь его ребра, нет. Ребра его не медь, а крепче меди. И хребет его не железо. Ну, крепче железа. То есть это не крепость вещества. И вот эту мысль мы должны очень ясно держать в уме. Не валит Господь вести войну с сатаной средствами войны. Не вести войну с сатаной средствами войны. И дальше так написано. «Да не ранит его лук медяный, он полагает камнеметное орудие, как траву, как соломину он почел молоты». Этот дух стал непроницаемым для Духа Божия, как нетягучая наковальня для ударов соломы. Вообще наковальня от молотов, от ударов молотов, она бы разогрелась. Но от ударов соломой она не разогреется. Сердце сатаны жестко, как камень. Однако ведь и камень становится текучим, да? Тягучим в вулканическом извержении. Сатана же, как написано, смеется землетрясению огненосному. Ложи его клинки острые. Вот на этом остановимся. Ложи его клинки острые, то есть он и снизу неуязвим. То есть и снизу он неуязвим, и сверху он неуязвим. Аналогично в масорецком тексте: под ним острия черепка. Если думать о крокодиле, то нужно представить его жесткое, с острыми выступами брюха. Но читаем дальше этот стих. Стих очень значительный и непростой. «Ложи его, клинки острые, все золото, море, под ним, как глина несметная». Это означает, скажу сразу, чтобы было понятно, о чем речь. Это одна из главнейших мыслей в описании дьявола. Дьявол владеет всем

0: золотом мировой торговли. Все золото, море под ним, как глина, несметное, а буквально как брение несказанное. Вот это вот брение несказанное – это образ противоречивый, потому что в море нет глины или другого грязевого состава, нет брения в море. Разгадка в предыдущих стихах, в речи Господа, где брение осказанное, пелос лалетос, это человек. Человек – это брение осказанное, то есть это глина, которая приняла в слове дуновение дух от Бога. А брение несказанное можно понять как бесчеловечное. Все золото море под ним, как брение несказанное, то есть сатана владеет всем золотом для бесчеловечного употребления. Все золото море под ним, как брение несказанное. Сатанинское – это все золото бесчеловечного употребления. А вот теперь смотрим масорецкий текст. Что мы там найдем? «Под ним острия черепка». Понял. «Он простер харуц на грязь или на глину». «Он простер харуц на грязь». Вот интерпретация всего стиха. Идет вообще речь о чем? О брюхе крокодила, может быть, или о чем вообще речь? Зависит от того, как понимать харуц. Простер харуц на грязь. Такое вот есть слово харуц. Переводчики на греческий поняли харуц как желтое. Ну, у нас аналогично рыжье. Это поэтическое название золота, оно в Псалме 67-м так названо. Харуц – это желтое. Золото. Но они перевели харуц как золото, потому что золото – орудие дьявола. А переводчики масорецкого текста на русский видят перед собой крокодила, который подобен молотилу, потому что молотильная доска называлась харуц. Десницкий хорошо описывает. При обмолоте зерна использовались тяжелые деревянные щиты с вставленными в них острыми камнями. Быки волокли такие щиты – рассыпанным по земле, между прочим, не по грязи все-таки, по земле колосьем, чтобы вылущить зерно. Вот вопрос. Идет речь о молотиле, харуц – это молотило, или идет речь о золоте? Речь идет о брюхе крокодила или о духе дьявольском. Вот этот прочитанный стих, номер 22, 41 глава, он может стать хрестоматийным примером того, что в переводе необходимо бывает – идти от целого к термину. В современных переводах масорецкого текста разрушен именно контекст. Левиафан – это не образ дьявола, но экзотическое животное. Поэтому еврейское «харуц» изначально, то есть абсолютно не критично, трактуется как зубчатое молотило. Септуагинта опять оказалась в полном пренебрежении. Однако 70 толковников имели веское основание для своей интерпретации, что «харуц» – это золото, сопоставленное с грязью или с глиной. И заметим себе, что переводчики книги Иова на греческий язык знали все Писание. В данном случае они могли опираться на книгу пророка Захарии, потому что в книге пророка Захарии в одном стихе употребляются два ключевых термина – харуц – золото и грязь, глина – тит. Итак, харуц – золото и грязь – тит. Захария 9.3 – говорится о центре мировой торговли. Это город Тир, который, цитирую, «накопил золото, как грязи уличной». Накопил золото харуц, как грязи тит уличной. И вот здесь, конечно, очень важно, что золото Тира – это не золото приисков, сокровищ, сакральных предметов или личных украшений. Тир – это символ. Тир – это центр морской мировой торговли. Золото Тира – это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Золото Тира – это концентрация всемирных богатств, такая, что золото стало как грязи. Вот откуда в переводе 70 могло появиться выражение «золото моря», даже «все золото моря». То есть это не то золото, которое в море, а это золото морской мировой торговли. И далее термин «тит» у пророка Захарии – это именно грязь уличная, но не без намека на нечто большее. Этот вот термин «тит» может также обозначать глину для кирпичей или, что особенно важно, для гончарных изделий. Вот глина для гончарных изделий – это тоже «тит». последнем значении этот термин может содержать намек на состав человеческой плоти, которая есть прах, а смоченный водой прах становится брением, глиной. Вот именно брение мы находим в переводе 70. Все золото море под ним, как брение несказанное. Вот это усиление несказанное соответствует как грязи уличной из Захарии, так и золоту моря, то есть колоссальному количеству золота мировой торговли. В исходном тексте из пророка Захарии переводчики могли уловить мысль о том, что собирание обращающихся денег вокруг одного центра, символический тир, повреждает человека даже на уровне плоти. То есть, когда происходит собирание всех денег вокруг одного центра, это тир, то повреждается человек. И уже вред от этой концентрации великой уже будет и не только для души его, но и для плоти вред будет. И вот эту мысль 70 толковников и выразили в своем переводе этого трудного стиха из книги Иова. Понимание контекста выдержано в Септуагинте безупречно. Левиафан – дух богоборчества, вражды и наживы. Его нельзя победить ни средствами войны, ни средствами экономики. Вот полезно это иметь в виду. Левиафана нельзя победить средствами экономики. С другой стороны, и бояться того, что все обращающееся в торговле золото соберется в одних руках, не нужно. Бояться этого не нужно. В сфере экономики он непобедим, но и бояться его не нужно. Нужно это изначально знать, что такова его природа, что деньги будут вращаться вокруг него. Вот к этой древнейшей и авторитетнейшей интерпретации древнееврейских письмен современные переводчики не прибегают. Никто. Это может быть следствием и узкого, некритичного отношения к библейским текстам, но может быть для этого и другое основание. Дело в том, что отвержение Септуагинты как библейского текста возникло вместе с христианством. Вместе с христианством Септуагинта стала врагом. И об этом у нас будет отдельный разговор. Следующая мысль в описании дьявола. Левиафан в преисподней. Как он? Кто он и как он там? Стих 23. Он кипятит бездну, как медный котел, почитает море за мироварницу. Мироварница в еврейском тексте назван сосуд, в котором кипятятся различные мази. Он был такой сосуд. Ну, заметим, чтобы вскипятить котел, нужно расположить огонь под ним. Сказано, он кипятит бездну, как медный котел. Чтобы вскипятить котел, огонь должен быть под котлом. Следовательно, сатана располагается ниже моря и ниже бездны. Вот когда мне это говорят, что я все еще должен думать, что это крокодил, есть огонь ниже бездны. И сатана его раздувает так, что кипятит бездну, как медный сосуд. Что может быть ниже бездны? В Шеоле есть некоторое место. Авадон, который, строго говоря, не есть место, но даже называется нечто безместное. Авадон – это движение прочь от Бога, бесконечное, за невозможностью достичь небытия. Авадон – это движение от Бога бесконечное. То есть, это не место какое-то конкретно. Авадон – ниже всякой низости. Вот непонятное по-гречески «авадон» передавалось следующим образом. Во-первых, как имя собственное. Авадон – это в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава, 11 стих. Так и названо. Авадон – греческими буквами написано. Поскольку авадон происходит от глагола «губить», со значением «губить», оно переводилось как «погибель». Аполия – это в книге Иова и в притчах. Как имя Аполион или губящий – это в Откровении Иоанна Богослова, там же. Описательно, как ангел бездны – это тоже у Иоанна Богослова в Откровении. Как Тартар, поскольку по-гречески нижняя часть преисподнего мира – это Тартарос. Или как Тартар бездны, вот что мы сейчас и встретим. Таким образом, сатана – ангел бездны, Авадон, владеет Авадоном. Он и кипятит бездну. И, возвращаемся к тексту, он почитает море за мироварницу, а Тартар бездны за пленника. Он почел бездну местом для гуляния. Почел бездну местом для гуляния, или по-славянски «в прохождении». Всякая бездна и низость для сатаны проходима. Поэтому таким значительным и пророческим был переход народа через Черное море, образ бездны, о чем вспоминает Исаия. Я процитирую с 51 главы, к Богу обращается. «Не ты ли еси, опустошающий море, многую воду бездны? Не ты ли положил глубины моря в путь прохода людям изъятым и избавленным?» В книге Иова Господь говорит о духовном существе, которое ниже всякой преисподней и от низу над ней господствует. Это Авадон, Аполеон, губитель, ангел бездны. Соответствующие стихи в древнееврейском тексте – это картина. Пенится, кипит море, пучина при движении какого-то чудовища. Он кипятит, как котел, это буквально перевод. Он кипятит, как котел пучину, море полагает, как для мази сосуд. За собой он освещает стезю, почитает бездну за седину. Картина выразительная, но речь идет о каком-то чудовище, которое быстро движется и вспенивает море. Не то, что в Септуагинте. Главный вопрос, который возникает по ходу чтения у нас, мы к нему все время возвращаемся. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Окончание речи Господа о сатане, содержит два вывода. 25 стих, 41 глава. Сейчас будем внимательны. Мы переходим в сферу, где мы уже делаем выводы. Должны их уже твердо усваивать. Первый вывод. Нет ничего на земле подобного ему, сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Нет ничего на земле подобного ему. Единый, кто не имеет подобного себе, это сам Господь. Вот Исаия так говорит, перевод с еврейского. «Кому вы уподобите меня? И кому я равен, говорит святый». Вот сатана сотворен в чине небесном, и на небе есть подобное ему. От ангелов Божьих вечно быть ему поражаемым в слове, то есть поругаемым, посрамляемым. Левиафану надлежит быть поругаемым от ангелов, точно так же, как Бехемоту. Это одно и то же существо. И вывод, который следует из этого стиха книги Иова, важнейший. «Сатана не спал на землю, чтобы уравняться с Богом-творцом, не иметь подобного себе на земле». Нет ничего на земле подобного ему, то есть он достиг своего. На земле, говорит Господь, нет подобного ему. Сатана не спал на землю, чтобы быть бесподобным. Место пребывания сатаны – земля, как оппозиция небу. Потому что на небе есть подобное ему, вот на земле нет ничего на земле подобного ему. Иной смысл в масорецком тексте. Вместо слов ключевых «нет ничего на земле подобного ему» сказано «нет во прахе, похожего на него». Из праха был создан Адам. То есть сатана в еврейском тексте сопоставлен не с ангелами божьими, но с сынами Адама. Господь говорит в Септуагинте, что главное желание сатаны – быть бесподобным, не иметь подобного себе. В масорецком тексте иное. Нет во прахе, видите как, похожего на него. Похожий, похожесть, мошел, того же корня, машал, притча. То есть в масорецком тексте содержится мысль, что Левиафан Бехемот для людей несказуемый в притчах. А притча – это речь уподобления. Однако именно такую притчу о дьяволе Бехемоте и Левиафане сказал Господь Иову. Сказано, сотворен Бехемот и Левиафан поругаемым быть от ангелов Божьих. В масорецком тексте ангельское происхождение дьявола вообще не прочитывается. Также и в этом стихе ангелы Божьи не упомянуты. Что же упомянуто? Значит, еще раз, греческий текст. Сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Еврейский текст. Он создан без боязни. Опять перед нами. Что это? Гимн. Может быть. То есть никто Левиафану не страшен. И чтобы понять, насколько по масорецкому тексту Левиафан величественен, необходимо знать, что еврейское слово «хат» – боязнь – редчайшее. Оно употребляется во всем Писании только еще один раз. То есть всего два раза. Вот здесь еще один раз и в очень значительном контексте. После потопа Господь говорит Ною: «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душу ваших взыщу от руки всякого зверя». То, что Бог наказывает неразумную тварь, как это представить? «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». А за что наказывать неразумную тварь? Как будто она ответственна. Вообще наказывает Бог животных или нет? Слова Божьи, сказанные Ною, становятся осмысленной речью, если перейти на язык символов. Когда Бог говорит с Ноем, Он говорит о возобновлении жизни до конца истории. И поскольку речь о конце, мы встречаемся с символами последних времен человечества. Знание этих символов нужно искать в последней книге Библии, то есть в Откровении Иоанна Богослова, говорится о двух зверях. Один зверь восходит из моря, это сам дьявол. Другой зверь восходит от земли, антихрист. Второй зверь служит первому. Оружие первого зверя – удивление перед ним. Поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю?» Чувствуете? Та же мысль. Кто подобен зверю? Бесподобие его. Потому что нет на земле подобного ему. Вот бесподобие его будет поражать людей и заставит поклоняться зверю. Оружие второго зверя – страх. Потому что он творит знамения и убивает всякого, кто не поклонится образу зверя. Вот это капитальная мысль, которая тем более становится важной, чем ближе человечество к концу своей истории. Поклоняться образу зверя будут девящиеся бесподобию зверя морского, также от страха зверя земного. На то Бог и говорил Ною с сыновьями: «Вашу кровь, сыны Божьи, я взыщу и от первого зверя, и от второго зверя, и от тех, кто принял образ зверя, от руки всякого зверя взыщу. Страх от вас и боязнь от вас, сыны Божьи, будет на всяком звере. А вас будут прельщать, чтобы вы боялись. Так вот, вы должны знать, что они вас боятся». Вот как нужно чувствовать к концу времен. Не то, что не поддаваться страху, а знать, что боятся нас, сынов Божьих, а мы бояться не должны. И что же мы находим в книге Иова, где единственный раз рассказана притча, единственный раз во всем Священном Писании, рассказана притча о дьяволе? Септуагинта сообщает о Левиафане, что нет ничего на земле подобного ему. Это предупреждение не дивиться бесподобию зверя. А масорецкий текст сообщает о Левиафане: этот зверь создан без боязни. И опять перед нами, судя по всему, скорее всего это так, это гимн Левиафану. На него не распространяются слова Господа, сказанные сынам Божьим после потопа: «Боязнь от вас будет на всяком звере». И второй вывод из речи Господа о сатане – это 26 стих. «Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах». Сатана видит высокое все, следовательно, он сохранил ангельский ум весь. «Царь над всеми, кто в водах». Свобода разумного существа такова. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Вот что нам сейчас поведал Господь в этих словах. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Можно видеть все высокое, непосредственно созерцать и бесконечно падать вниз. Вот этот образ длящегося, неизменного в вечности падения – вода. То, что тяготеет вниз и проникает вниз при любой возможности. Сатана есть царь над низостью всякой в слове, деле и помышлении. Вместо слов «а царь сам, царь над всеми, кто в водах», в масорецком тексте сказано: «он царь над всеми сынами гордости. Бене Шахац. Значение существительного Шахац не вполне ясно. Это сыны гордости или сыны кичливых, как поняли по-гречески в другом месте, когда переводили. Потому что только один раз упоминается еще Шахац. И мы сейчас этот случай припомним. Иов говорил, что есть путь премудрости. И по этому пути премудрости... Иов говорил, что есть... путь премудрости, и по этому пути премудрости не ходили ни дьявол, лев, ни слуги его, сыны гордых. Стезя премудрости, это 28 глава книги Иова, стезя премудрости, не познала ее птица, и не узрела ее око коршуна, и не ходили по ней сыны гордости, и не прошел по ней лев. Итак, сатана все высокое видит, а сам царь над всеми, кто бесконечно падает, это вариант септуагинты, или над всеми сынами гордости, которые не имеют премудрости. Это вариант масоретского текста. И вот важный вывод. Гордый человек не глупец. Он о Боге знает. Он высокое видит, а сам проливается, как вода. Такова свобода разумного существа. Можно непосредственно видеть все высокое, и бесконечно падать вниз. Так, сатану нельзя одолеть никакой силой и никаким. Да не пытаются люди совместным общечеловеческим усилием. Но сатана неуязвим и от небесного, того, что он видит. И Дух Божий да не проникнет в него. Но если сатана видит все небесное, а на земле нет подобного ему, то кто его одолеет? Вот он, христологический вопрос. Если сатана видит все высокое, а на земле нет подобного ему, кто его победит? Те, кто видит все высокое, а сами привержены всякой низости, сыны гордости, и сам царь, их дьявол, не знают, что есть путь мудрости. Они кинутся на гору высокообрывистую, они порадуются на Голгофе, ибо сатана не знал, кого он ввел в свое царство смерти. Тот, кто сойдет с небес на землю, как сын человеческий, будет невидим для гордого ума, который все высокое видит. Это Бог на кресте. Вот Бог на кресте будет невидим для гордого ангельского падшего духа. В церкви поется, послушайте, это глас 4, канон воскресный. «Принял тебя всего устами, ад безумный, на кресте бо пригвожденно тебя видев, копьем прободенно, бездыханно, живого Бога, полагая тебя простым человеком. Уразумел же, имеется в виду, кто был Христос, уразумел же, искусивый крепость твоего божества». Вот такого смирения Бог на кресте, умный дух, падший, постичь не мог, пока ад не взорвался от присутствия божества, и Христос не воскрес. Козней сатанинских избегнет только смиренный, кто знает истинный смысл, что такое смирение Христово. Если сатана видит все высокое, значит, он присутствовал при том, как Господь говорил с Иовом. Как Господь говорил с Иовом, сатана стоял рядом. В этом основание особой загадочности, трудной, крайне трудной для понимания символичности речей Господа к Иову. Как сатана не опознал, что распятый был Бог, так он, надо думать, не понял речей Господа к Иову. Вот дьявол, ангельский ум, не понял. Вот понял ли человек? Господь учил Иова страху Божьему, что в Боге есть страшное. Он учил мудрости и смирению. Господь требовал от Иова ответа. Что скажет Иов? Если Иов понял, что говорил Господь, то человек посрамил дьявола. Вот вопрос. Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? С этим вопросом мы входим в последнюю часть книги Иова, которую можно назвать, по аналогии с греческой трагедией, «эксот», «исход». в этой части мы можем ожидать, что будут окончательно расставлены все смысловые акценты. Иов должен отвечать. Но главное, мы должны будем ответить на вопрос, подлинный ли богобоязненный человек умнее сатаны.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть 16. Продолжение следует.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Здравствуйте! Итак, в студии День ТВ я Андрей Фефелов, и рядом со мной историк Арсен Мартиросян. Будем говорить о исторических событиях давнего, уже прошлого, но прошлое, которое тянется в нашу современность. Недавно страна отметила 22 июня, день скорби, день памяти, и надо сказать, что в нации этот день он утвердился, он является частью нашей национальной истории, нашего национального сознания. Но в историографии по этому поводу очень много разных мнений. Существует определенный политический аспект данной проблемы, темы начала войны, первых месяцев войны. И этот политический аспект был проявлен, так сказать, очень остро и так ярко на 20-м съезде КПСС, когда Хрущев выступал с разоблачением культа личности Сталина. Он как поставил вину Сталину вот эти поражения начала войны. Потом в период так называемой перестройки эта тема очень так поднималась, там, журналом «Огонек», вот этой вот демократической общественностью, по сути дела, поражение Советского Союза, РКК в начале Великой Отечественной войны является оружием вот этой вот самой либеральной прослойки, группы оружия против вот истории, против истории страны, против, собственно, России. И это несомненно. А с другой стороны, вот, Арсен, вы историк, который перепахали огромное количество материала. И, с одной стороны, хочется спросить вот об этом политическом аспекте. Но это вроде вопрос не к историку, это вопрос просто гражданину, который вот наблюдает за историей страны вот в эту политическую подзорную трубу. А с другой стороны, очень хочется понять, что же происходило на самом деле, уже вопрос такой профессиональный, исторический. Так вот, два аспекта, политический и исторический.
2: Прежде всего, добрый вечер и спасибо, что пригласили меня в вашу студию. День 22 июня, конечно, чрезвычайно трагический, навсегда, так сказать, в истории нашей страны останется. Ну, а что касается политического аспекта, я должен сказать так, что с больной головы на здоровую попытались свалить. И на 20-м съезде, к сожалению, так сказать, культовая личность нашей истории маршал Жуков колоссальную лепту здесь внес. Одно его письмо от 19 мая 1956 года, совершенно секретное письмо на имя Хрущева, где он, так сказать, поливает такой отборной грязью Сталина, что диву даешь. Хрущев, кстати говоря, до такого уровня грязи не опускался.
1: Это письмо уже опубликовано?
2: Опубликовано несколько лет тому назад, официально оно в интернете есть. Первым его опубликовал полковник ФСБ Виктор Сойман. Полковник ФСБ.
1: А это письмо в архивах?
2: Было в архивах, да. Оно было засекречено долгое время. Но сейчас опубликовали, любой может ознакомиться. Книга называется «Иной Сталин». Виктор Сойма, автор, отставной полковник ФСБ, опубликовал.
1: А мотив Жукова, как полагаете?
2: Кто хочет из бывших этих военных, которые принимали войну на себя, кто из них хочет отвечать за те колоссальные потери, за тот промах, который они допустили? Ведь это же была ошибка, мягко выражаясь, это я специально так подчеркиваю, мягко выражаясь, такая ошибка, которая в миллиарды раз хуже, чем любое преступление.
1: Но все-таки тогда, в 1956 году, не шла речь уже, это был маршал Победы, он был...
2: Ну, как маршал Победы, надо отдать должность в первую очередь Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что именно он сделал из него маршала Победы, и вообще они все стали маршалами только благодаря тому, что они были, как говорил знаменитый Александр Зиновьев, только благодаря тому, что они были при Сталине, как в свое время Мюрат там, и другие это при Наполеоне были и стали маршалами. Ничего, так сказать, вопреки они Сталину не делали. Они делали именно то, что приказывал Сталин. Это раз. Но мне понятны мотивы Сталина, которые сделал из Жукова национального героя. Потому что основную тяжесть войны на себе вынес великий русский народ. Естественно, главным победителем, главной, так сказать, фигурой среди командования должен был быть русский. И не случайно на парад Победы, так сказать, принимал именно Жуков. Хотя командовал парадом Победы Рокоссовский. Тут чисто, так сказать, политическое сработало. Хотя Рокоссовского Сталин куда больше уважал и ценил, и считал его главным Суворовым Красной Армии.
1: То есть все-таки Рокоссовский был больше таким стратегом, а Жуков все-таки был человеком, который исполнял волю Сталина, да?
2: Да, и, собственно говоря, он практически всю войну так и прошел. Только на последнем этапе его допустили к командованию фронтом. А так он был представителем Ставки, представителем Верховного Главнокомандующего. В этом смысле он был хорош, потому что его жесткость, переходившая, правда, увы, и зачастую в жестокость, но она в какие-то моменты, так сказать, срабатывала и очень эффективно срабатывала. Ну, война – это дело не шуточное, там не до сантиментов. Вот. Хотя, подчеркиваю, увы, нередко он и жесток был, чрезвычайно.
1: Но все-таки, возвращаясь к самой истории, к этой дате, что же тогда произошло?
2: Значит, насколько мне удалось установить, произошло следующее. Несмотря на все предупреждения разведки, а разведка, я хочу это особо подчеркнуть, вопреки всем мифам, вопреки всей клевете, это огульный, неогульный, какой угодно, вопреки всему этому, разведка в промежуток с 11 по 21 июня 1941 года 47 раз либо относительно точно, либо абсолютно точно назвала дату и даже время начала боевых операций. То есть клеветать, что никто ничего не знал, как они все в своих мемуарах написали, особенно Жуков, это полная ерунда, это абсолютно надо отметать сходу. Они знали, прекрасно знали. И никаких, так сказать, там перебежчиков буквально за 3 часа, так сказать, там знаменитая эта история с Альфредом Лиском, она никакого значения не имеет. Это, так сказать, последний штрих ко всей этой информации. Тем более, что, к сожалению, Жуков очень здорово передернул все эти факты. Когда их проверяешь по материалам архива пограничных войск, сразу видно, что он сильно передернул. Это другая история. Значит, все знали. 18 июня была произведена очень серьезная последняя проверка по настоянию Сталина. Был совершен облет командиром 42-й воздушной авиадивизии генерал-майором Георгием Федоровичем Захаровым. Георгием Нефедоровичем, простите.
1: Границы.
2: Да, вдоль границы. Значит, четко увидели, что началось действительно реальное выдвижение войск.
1: Но это нельзя не заметить, это гигантский
2: поток. Да, гигантский поток. Причем хочу подчеркнуть, что дважды, значит, пограничники дважды смогли установить, что началось выдвижение. Первое выдвижение началось фактически 12-13, потом внезапно было остановлено. Внезапность эта, судя по всему, была обусловлена тем, что в тот момент Гитлер еще не получил из Лондона от Гесса подтверждение, что англичане, так сказать, не будут устраивать второй фронт. Вот, хотя формально-то он и так существовал. Когда получил подтверждение, значит, с 18 июня они приказали всем жителям приграничных сел уйти от границы на 20 километров. Причем это было в приказном порядке, значит, соответствующие листовки были расклеены, так сказать, в приграничную область. Пограничная разведка сумела добыть этот материал.
1: По Гессу очень хотелось бы чуть подробнее. Сейчас послушаем небольшой комментарий историка Алексея Исаева о лояльности командного состава РКК, который, собственно говоря, ну, под вопросом в силу того, что были чистки перед войной 37-38 года и так далее. Так историк Алексей Исаев.
3: После репрессий 37-38 годов лояльность армии была выведена на довольно высокий уровень, во всяком случае на тот уровень, когда можно было не опасаться удара в спину со стороны высшего комсостава. Поэтому в первые дни войны совещания носили вполне конструктивный характер, тем более на них присутствовали все те люди, которые в дальнейшем стали маршалами Победы и творцами тех достижений, которые удалось добиться и в 41-42 годах. Поэтому это, я бы сказал, легенда, не имеющая ни малейшего отношения к действительности.
1: Вот такой комментарий. Алексей Исаев сказал о том, что это легенда. Но, собственно, мы к этому вернемся. Но еще момент по ГЕСу. Все-таки, я немножко так вот прыгаю с одной стороны на другую. По сути дела, полет ГЕСа в Великобританию открыл вот эти врата ада, да?
2: Фактически, да, потому что в результате этих закулисных переговоров, материалы которых засекречены.
1: До сих пор они недоступны. Ведь уже прошло время какое-то.
2: Да, они засекречены британской стороной. И, так сказать, если мне память не изменяет, чуть ли не до середины этого века. Вот. Конечно, им...
1: Хочется признавать, что они натравили...
2: Не натравили, а фактически они что сделали? Они гарантировали Гитлеру безнаказанность однофронтового разбоя против СССР до 44 года. В открытую.
1: То есть буквально были такие...
2: Хуже того, у Черчилля хватило ума проговориться об этом непосредственно в письмах Сталину в общей форме. 8 августа он написал ему письмо, в котором прямо указал, что чем больше продлится война, тем больше мы вам сможем оказать помощь. А то, что будет, тем больше будет погибать советских людей, на это ему было наплевать. А 4 сентября 1941 года в разговоре с советским послом Иваном Майским он вообще ляпнул, что да, вот до 1944 года вы не ждите открытия Второго фронта. Прямо.
1: Возвращаясь к теме, которую сейчас затронул Алексей Исаев, о командной составе РКК и о том вообще, опять же, наш разговор прыгает немножко, я это все понимаю.
2: Значит, что касается лояльности, конечно, Алексей Валерьевич Исаев очень уважаемый историк, в том числе и мной очень уважаемый, так сказать, очень сильный знаток боевых действий, знаток, так сказать, различных проблем РКК того периода. Но что касается вот непосредственно 22 июня, он, как правило, так сказать, не очень активно принимает участие в обсуждении этого вопроса, потому что там надо занимать четкую позицию. И вашим, и нашим там не получится. Так вот, лояльность внешняя, она, да, была. Лояльность была. Однако, какое количество предательств было именно в 41 году? Колоссально. Это раз. Я не могу согласиться с тем, что они были лояльны, хотя бы потому, что во время приема в честь командующих победителей в 1945 году Сталин совершенно открытым текстом во время знаменитого тоста за русский народ, если смотреть его по неправильной стенограмме, он в открытую прямо заявил генералам, что да, была реальная угроза переворота. И он прямо им сказал, что имейте в виду, это могло случиться. В эйфории такой победы напомнить генералам о том, что стояла такая угроза, Сталин отнюдь не простак был, правильно? Это два. Третье. В мае месяца 1941 года, неизвестно почему, формально, неизвестно почему, он вдруг опубликовал письмо Политбюро, которое он направил еще в августе 1934 года. Это его знаменитая критика статьи Энгельса о внешней политике царской России. Так вот, там речь-то шла о чем? Там речь шла о том, что он критикует взгляды Энгельса о том, что Россия – это, значит, последний, так сказать, оплот тирании в Европе, который надо уничтожить. И вот да здравствует революция, да здравствует нападение Германии на Россию, и, значит, вот давайте свергать. Он, зачем это опубликовал? Это совершенно ясно, что он показал, во-первых, что у России нет никаких захватнических намерений там, в отношении, так сказать, Босфора, Дарданелл, в первую очередь речь шла, что у нас нет таких захватнических настроений, а самое главное, он показал, что внутренняя позиция, которую он чувствовал, что она есть, показал, что, братцы, ничего не получится, я вижу все. В 1934 году он показал это в узком кругу. А потом начались репрессии. Они тогда не поняли, получили репрессии. В 41-м он открыто показал, опубликовал.
1: Вопрос, опять же, немножко не по теме. А вот намерения решить вопрос с Босфором после войны у Сталина были, по вашим сведениям?
2: Нет, потому что Сталин не намеревался, так сказать, нарушать конвенцию в Монтрео 1936 года. Ни Сталин, ни вообще советское правительство. Единственное, что требовали четкого соблюдения положений этой конвенции знаменитой. Она действует, слава богу, до сих пор. Вот. И вот, в частности, американцы уже, так сказать, сейчас, вот, например, не могут нарушать. Они вот 21 день вводят там корабль за кораблем, а потом сменяют. Потому что малейшее нарушение, Россия тут же встанет на дыбы. И, так сказать, ну и Турция тоже. Кстати говоря, почему, например, сжиженный газ не могут ввозить и вывозить через Босфор и Дарданеллы? Потому что Турция – главный держатель конвенции Монтрео. И они не пропустят. Ну, действительно, колоссальный угроз. Такие газовозы пойдут.
1: Немножко сбил. Еще вопрос. Вот, собственно говоря, чистки, которые были упомянуты Андреем Исаевым, 1937-1938 годы, ну, знаменитые, так сказать, чистки в армии, как говорят, были связаны с действительно имевшим место заговором, который вырастает из Рапальского договора, где, так сказать, командные составы, высшие офицеры, германские и советские, они как-то общались и, возможно, решили кое-что для себя совершить одновременно перевороты и в Германии, и в Советском Союзе. Насколько это все имеет место быть, насколько это все мифологизировано, что под этим есть?
2: Мифологизировано, то есть мифологизирован именно масштаб этих репрессий. Никаких там 40 тысяч не было. Значит, сама подлинная цифра 36 892 человека, они официально были уволены. Из состава РКК, но далеко не все репрессированы, тем более арестованы. Что касается расстрелянных, то знаменитый список Олега, к сожалению, ныне покойного историка Олега Сувенирова, это 1634 человека от маршала до рядового, причем в основном за уголовные преступления. Ну, например, повариху, так сказать, извините, голой задницей в кипящий котел посадили за то, что она не вовремя приготовила обед или там опоздала. Вот такие тоже хулиганы. Или за пьяную драку со стрельбой в ресторане, где, так сказать, чуть ли не два взвода положили гражданских людей. Ну, такие вот, к сожалению, порядки были.
1: Я читал в «Огоньке», по-моему, 300 тысяч расстрелянных.
2: Это абсолютная ерунда. 1634 человека из командного состава. От маршала до, подчеркиваю, до рядового.
1: Я думаю, весь командный состав был едва ли 100 тысяч у нас.
2: Да, нет, у нас такого командного состава не было. Вот, тем более к началу репрессий против РКК.
1: То есть в 30... Еще когда армия была небольшая достаточно.
2: Ну, вот. Значит, далеко не все, так сказать, были вообще арестованы. Огромное количество людей было потом возвращено, разобрались, слава богу, разобрались, вернулись. Ну, в частности, наиболее яркий пример – Таракосовский, хотя, к сожалению, ему не сладко пришлось в тюрьме. Но надо отдать ему должное, он никогда, так сказать, чекистам не поминал, и наоборот, в своих мемуарах именно чекистскую армию, 70-ю армию знаменитую, так сказать, восхвалял. Вот. Надо отдать ему должное в его благородстве.
1: И он уже после войны никогда не высказывался, ну, после уже никогда Сталина не высказывался в антисталинском духе.
2: Нет, он ясно сказал, Сталин для меня святой. И на следующий день был уволен замминистра обороны. Теперь, значит, что касается вот последствий этих репрессий. Заговор, к сожалению, до конца выковырчен не был. До конца не был ликвидирован. Увы.
1: Факт его существования, он уже доказан для вас, да?
2: Я считаю, что доказан, потому что, значит, окончательное решение по делу Тухачевского и вообще, так сказать, Тухачевского и компании, что называется, принималось после получения от чехословацкой военной разведки документальных данных, которые, так сказать, в литературе обычно называют папка Бениша, вот, которая, так сказать, неизвестно куда исчезла после Сталина. Вот. А в этой папочке были данные, полученные руководством Чехословацкой республики тогдашнего руководства, значит, данные от их самого ценного на тот период агента в Абвере, от тогда майора, впоследствии уже полковника Абвера, Пауля Тюмеля. В исторической литературе он хорошо известен под своим основным псевдонимом А-54, агент А-54. Все документы, все, что, так сказать, вся информация, связанная со связями наших генералов с рейхсверовскими генералами, она была получена.
1: В 60-е годы это объясняли германские провокации, да?
2: Ну, на здоровье, так сказать, объяснять можно как угодно, но дело в том, что сам Вальтер Шелленберг свои мемуары не писал. И это абсолютно четко, так сказать, зафиксировано. Потому что он скончался за 4 года до выхода самого первого издания. И как он впоследствии правил свои мемуары из могилы, то на французском языке, то на немецком, то на английском, то в американском варианте, то в английском варианте. Это, извините, это вообще уму непостижимо. Причем в самом начале, это, на это никто ведь не обращает внимания, в самом начале примечание иностранной редакции, которую выпускал, что это не является подлинными мемуарами Шелленберга. Единственное, что он оставил...
1: Мелким шрифтом, да, написано?
2: Нет. Единственное, что он оставил, так сказать, тезисные наброски при своем, так сказать, отчете во время допроса в британской разведке. Он так и назывался, Final Report. Ну, это есть, это действительно. На базе их уже сляпали.
1: Сегодня утром общался с Андреем Ильичем Фурсовым. Он, конечно, рассуждал, как легко и, в общем, безапелляционно фальсифицируется история, особенно на Западе сегодня. Вот у нас есть Борис Юлин, историк. Он расскажет нам о лихорадочном вот таком процессе подготовки СССР к войне. Собственно говоря, что не успели. А почему, по его мнению, собственно говоря, вот эти вот поражения начала войны состоялись. И о героически борьбе войск НКВД именно в этот самый первый период, потому что это войска НКВД, это, собственно говоря, пограничники постсовременного. Я сам служил в пограничных войсках КГБ СССР тогда еще.
2: Мы с вами поэтому, коллеги.
1: Да, так что, в общем, да, мы 28 мая как-нибудь с вами встретимся отдельным чином. Итак, Борис Юлин.
3: Наша страна, начиная с 1939 года, отчаянными темпами, предельно ускоренными, готовилась к войне. Непосредственно в 1941 году эта подготовка шла уже по принципу «кровь из носу». Сталину несколько раз докладывали в отчет советскому руководству о датах начала войны. Но война не начиналась. То есть докладывалось о том, что немцы собираются нас напасть в апреле, в мае. И эти даты были достоверны, проверены хорошо разведкой. Но просто немцы сами переносили время удара. То есть, например, весной немцы не напали, потому что перенацелили удар на Балканы. И нас пытались использовать любое время, любой момент для того, чтобы подготовить лучшую страну к войне. Очередная дата нападения, 22 июня, сообщена советскому руководству именно как очередная дата. Но неизвестно было, будет она реальной или снова не нападут. Кстати, в соответствии с этой информацией, был отдан приказ о приведении войск в боевую готовность, просто не везде этот приказ и выполнили. Поэтому заявлять, что Сталин ничего не делал, нельзя. Немцы превосходили нас по опыту, по техническому оснащению и превосходили нас вдвое по численности. Поэтому успех на начальном этапе войны был, по сути, неизбежен. Но войска сражались мужественно, сражались упорно, и не только в Брестской крепости. Кстати, по Брестской крепости интересный такой момент. Основными защитниками Брестской крепости были части НКВД, которые любят поливать грязью. Героическая оборона была, например, более успешная героическая оборона, которая тоже шла с первых дней войны, например, оборона Ханка, оборона Одессы была, а контрудары наших войск. Поэтому заявление о том, что все бежали, отступали или сдавались, это, ну извините, это просто рассуждение либо идиотов, либо подлецов.
2: Я услышал, но я вернусь сначала, так сказать, к вопросу о заговоре и мифологизации. Значит, почему я вот считаю, что действительно, так сказать, сработал заговор, который был направлен на свержение сталинского руководства, вообще сталинского режима, на фоне поражения вот из той книги, о которой мы с вами уже говорили в этой же студии. Я приведу такой достаточно яркий пример, от которого, так сказать, станет не по себе. В 1936 году, в ноябре месяце, в генеральном штабе Германии проходили стратегические командно-штабные учения на картах. Тогда они, значит, умудрились взять Минск на пятый день, на картах только. Это при условии, что тогда существовал буфер, злобно антисоветской настроенной Польши. В 1939 году во Львове, когда мы уже вошли, так сказать, туда, во Львове был арестован бывший агент Абвера, одновременный агент британской разведки, бывший царский штабс-капитан, граф Сергей, Александр Сергеевич Нелидов. На допросах он показал, что да, он, потому что он присутствовал, от Абвера присутствовал на этих учениях, он показал, что да, действительно, на картах взяли. Он дал, так сказать, прекрасно владея, так сказать, картографией, он на картах пообрисовал прототип варианта Барбаросса. Тогда он назывался «Восточная кампания» в 1936 году. Проходит 2 года с 1939-го. В мае 1941 года Один из агентов Красной Капеллы, знаменитый, человек, которого мне с большим трудом удалось идентифицировать по открытым источникам, хотя формально его никто не скрывал, Йон Зиг, управляющий Берлинским железнодорожным узлом, получает от Верховного командования Вермахта письменное предписание, запечатанное сургучом, письменное предписание, в котором написано: «На пятый день возглавить Минский железнодорожный узел». Это как так? Граница выдвинута на 300 километров, а ему опять же на пятый день, спустя 5 лет после тех учений, ему предписывают на пятый день возглавить. Он документально передал это. Наши вскрыли, аккуратно сфотографировали, закрыли, отдали обратно. Какая, думаете, реакция была в ГРУ и в Генштабе? Ироническое хмыканье. За это хмыканье мы потом кровью так умылись.
1: Ну, в чем механизм этого хмыкания? Вот если так...
2: Ну, не верили, не верили.
1: Но это...
2: Подлецы, так сказать,
1: буржуазные. Это есть та самая халатность, да?
2: Это уже не халатность.
1: Вредительство. Я не знаю, как его можно определить?
2: Разведчик, руководство разведки, как правило, не должно, так сказать, воспринимать даже самую экзотическую информацию как нечто, так сказать, как некое сумасбродство. Надо относиться к любой информации, тем более, что было подтверждение. В это время с Нелидовым, вот как раз в 1941 году, работали самые лучшие асы советской разведки. Зоя Воскресенская, Михаил Журавлев, Василий Зарубин. Это лучшие асы, это золотой фонд советской разведки. Уже в те времена они составляли золотой фонд. Как можно было отнестись к мнению этих разведчиков, когда вот информация совпадает таким странным образом?
1: Нет, ну вот психологически это можно назвать раздолбайством, да, так грубым языком.
2: Когда у вас висит угроза нападения соседнего государства, относиться к подобной информации, тем более, что он представляется документально же представили, извините, это уже не раздолбайство, это преступная уже халатность, как минимум.
1: У меня был приятель, Григорий Акимович Мельник, он там сам родом из Семеречья, и он рассказывал атмосферу вот Минска, вот май и начало июня 1941 года. Он потом прошел войну всю как морпех, там, так сказать, у него такая интересная биография, он сам потом стал режиссером-документалистом. И вот он рассказывал про вот эти дни, и, конечно, была абсолютно расслабленная атмосфера. Вот меня это поразило, что даже не было, так сказать, идеи вот этой вот внутренней мобилизации, хотя мобилизационный план же существовал, да?
2: Ну, мобилизационные планы всегда существуют. Вот. Что касается такой вот радужной обстановки, в этом нет тоже ничего удивительного. Государственное руководство не нагнетало истерию. Хотя, если по-честному, вот совсем недавно стало известно о знаменитом дневнике, по-моему, Юры Федорова, да, совсем, так сказать, молодой юноша, в 17 лет, буквально за месяц до войны он четкий анализ дал, как и что произойдет, и когда они нападут, и так далее. Все четко.
1: А он просто такой был интеллектуал, да?
2: Да, интеллектуал, так сказать, как говорится, вот в таких очках, так сказать. Плохо, к сожалению, погиб. Парень, видимо, был с очень уникальными аналитическими способностями. Только по газетам так составить. Анализ на уровне хорошей разведки, между прочим.
1: А я ремонт, несколько лет назад делал в квартире ремонт, и меняли окна в сталинский дом, вынули газеты рабочие. Я их потом подарил, эту газету, и там написано, аналитическая статья «Вечерняя Москва». Там написано, значит, немцы взяли Судеты, значит, скоро будет война как бы в Европе. Ну, то есть, тоже такая вот...
2: Ну, да.
1: То есть, перспектива была понятна тогда уже.
2: Понятно было. Больше того, возвращаясь к вопросу, мягко выражаясь, халатом, хотя я считаю, что это преступное отношение со стороны руководства, особенно Западного округа. Ведь обманывали Сталина. Разведка у Павлова официально сообщает в Москву спецсообщение, которое так и называется, о подготовке Германии к нападению на СССР. А он официально Сталину сообщает, что никаких

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобной Александры Дивеевской, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России», рассказ о подвижнице благочестия псковской старице Анастасии Денисовой. Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 16. И передача, посвященная трагической дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Беседа Андрея Фифелова и историка Арсена Мартиросяна «Военный июнь 1941 года». Передача детям былина Василиса Микулишна продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7 «О радостнотворном плаче», часть 1.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый раз

0: Возлюбленные братья и сестры, когда мы собираемся в Дом Божий, мы радуемся, что Господь еще раз сподобил нас быть в храме Господнем. В чем же, возлюбленные, заключается эта радость? Эта радость заключается в том, что мы имеем общение с Господом Богом, что мы посредством Таинств получаем исцеление своей души и тела. Посредством таинства покаяния Господь отпускает нам грехи вольные и невольные. Поэтому, чтобы мы очистились, по слову пророка Давида, очищуся, омыйся, и паче с неба уберуся. Чтобы уберилась наша душа, мы должны всегда чувствовать, что мы пред Господом виновны. Так вы слышите, не оправдиться пред Господом жалобы. Поэтому будем всегда помнить, что мы смертные люди, и часто в этой жизни много согрешаем. Вы слышите, как говорит нам пророк, не из человека же живым, не согрешим. Поэтому будем стараться отходить от зла и творить добро, как и заповедает нам Господь Иисус Христос. А как Он заповедает нам? Он через апостола Павла прямо говорит, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вы слышите, братья и сестры? Бог предназначил нам что? Добрые или худые дела?
1: Добрые.
0: Добрые. И вот, чтобы получить добродетель, мы должны стараться идти по намеченному пути к Господу. А кто есть путь истинной жизни, братья и сестры? Господь Иисус Христос. И мы посмотрим, как же мы должны исправляться, как же мы должны жить в Боге и с Богом. Все мы верующие в Господа, который создал нас на добрые дела, знаем, что Он всех нас предназначил исполнять эти добрые дела здесь по отношению ко всем окружающим нас, с полной готовностью и от всей души. Вы, может быть, очень тяготитесь окружающей вас обстановкой. Быть может, обстановка эта кажется нам унизительной и раздражительной, и раздражает нас. Быть может, круг вашей деятельности кажется вам слишком ограниченным или слишком обыденным. Но все это известно Господу. Малейшее страдание ваше находит в нем отклик и сочувствие. Пусть же утвердится у вас в сознании того, что и для вас возможна блаженная жизнь, сокрытая со Христом в Боге, говорит апостол Павел Колоссянам, 3 глава, 3 стих. Жизнь полна мира и радости, полная любви и свободы, жизнь благословенная даже среди всех этих тяготящих нас обстоятельств. В такой жизни все с первого до последнего часа, все наши личные заботы и общественные бедствия, наш сравнительно легкий крест, так же, как и самые тяжелые, все являются нам во свете святой, непогрешимой воли Божией, и поэтому принимается нами от души без ропота. Всегда ли, возлюбленные братья и сестры, мы принимаем волю Божию без ропота?
1: Нет,
0: конечно. Правильно говорите. Часто что-то не клеится в нашей жизни, мы начинаем роптать и винить. Вот я молилась, вот я крестилась, и что я получила взамен? И мы часто думаем, что Господь как нянька нам, чтоб должны нас убаюковать и качать. Конечно, Господь близок к каждому страждущему человеку. И мы слышим призыв, что если мать забудет свое отроча, то я не забуду его никогда, говорит Господь Святитель. Вот возлюбленные братья и сестры. Поэтому роптать никогда не нужно. Я как-то привозил вам пример, как один строитель храма, потеряв сына, он сказал, какой же это ваш Бог? Я строил вам храм, а он отнял от меня сына. Справедливо ли он судил об этом, о воле Божьей? Несправедливо. Господу не нужны наши рукотворные храмы. Нужно, чтобы наше сердце горело любовью куда? К Богу и Христу Спасителю. Помните, как горело сердце путников эммаусских, которые шли после страданий, после крестных страданий Господа Иисуса Христа. Они беседовали друг с другом, и в это время кто к ним подошел?
1: Господь
0: Иисус Христос. И он беседовал о страданиях, о пророках говорил, о воскрешении. И они как потом вспомнили, когда Господь разделил трапезу и стал невидим. Не сердце беминаю, горя беминаю, еда глаголоша нам на пути. Видите, братья и сестры, как горело сердце. Вот таким огнем должно гореть и каждое сердце христианина, чтобы оно наполнилось любовью, наполнилось состраданием друг к другу. И только сострадание дает нам полную, безграничную любовь Господу и к ближнему. Если мы не помогаем ближнему, то вера без дел что? Вот как тело без духу, оно мертво, так и наша душа без добрых дел, она мертва. Поэтому будем стараться всегда жить с Богом и в Боге. Что же далее апостол нам пишет? Исполняй волю Божию. Вы почувствуете духовное общение.

Дорогие братья и сестры, 13 июня по православному календарю или 26 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых. Мученицы Акелины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, преподобно-мученицы Пелагии, преподобных Андроника и Саввы Московских, мученицы Антонины, преподобных Анны и сына ее Иоанна.

Братья и сестры, 13 июня по православному календарю, 26 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобной Александры Дивеевской. Преподобная Александра Дивеевская, в миру Агафья Семеновна Мельгунова, основательница Дивеевской монашеской общины, происходила из древнего дворянского рода Степановых. Отец Симеон, мать Параскева, была женой полковника, богатого владимирского помещика. После смерти мужа у нее осталась трехлетняя дочь. Примерно 30 лет от роду Агафья Семеновна решила посвятить себя служению Богу. В Киево-Флоровском женском монастыре с именем Александра она принимает монашеский постриг. В Киеве сама Царица Небесная возвестила будущей Дивеевской святой, что ей предстоит стать основательницей новой великой обители. На пути в Саровский монастырь, в селе Дивееве, Пресвятая Богородица указала ей это место как свой четвертый удел на земле и повелела: «Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих». По совету саровских старцев мать Александра поселилась близ Дивеева, в деревне Осиновка. После смерти единственной дочери, которая умерла в 9-летнем возрасте, и распродажи своих имений в 1765 году, она окончательно переселилась в Дивеево. Средства от продажи имений преподобная Александра употребила на строительство церквей и на дела благотворения. Современники указывают 12 церквей, облагодетельствованных ею. Преподобный Серафим Саровский рассказывал, что Саровский Успенский собор достроен на ее средства. Матушка выстроила себе келью у дома Дивеевского священника отца Василия Дертьева и прожила в ней 20 лет, совершенно забыв свое происхождение и воспитание. По своему смирению она исполняла самые трудные и черные работы: очищала хлев, ухаживала за скотиной, стирала белье, творила много тайной милостыни. Современники матушки Александры вспоминали, что она была образована, как редко бывает образован и мужчина, воспитана лучше всех в округе, знала церковные уставы, так что к ней часто обращались за помощью. За свою благодетельную жизнь она пользовалась уважением духовенства и мирян, богатых и бедных. Время строительства каменной церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери 1773-1780 годы пришлось на трудные годы голода и Пугачевского восстания. Молясь, преподобная Александра получила извещение от Господа, что отряды бунтовщиков не дойдут до Дивеева, что и исполнилось. В 1788 году матушка Александра по благословению саровских старцев и с разрешения епархиального начальства построила около новой Казанской церкви три келии, куда стали собираться сестры, решившие посвятить свою жизнь Богу. Созданной в конце жизни маленькой общиной, которая должна была вырасти в великую обитель,

учитель, матушка управляла в духе кротости, во всем следуя наставлениям саровских старцев и исполняя все строгости саровского устава. Умерла матушка в день святой мученицы Акелины 13 июня по православному календарю, 26 июня по гражданскому, 1789 года. Через несколько дней после пострига в Великую Схиму в возрасте не более 60 лет. Отслужив божественную литургию и отпевание соборно, саровские старцы Пахомий, Исаия и иеродиакон Серафим похоронили первоначальницу Дивеевской общины напротив алтаря Казанской церкви. Преподобный старец Серафим Саровский говорил о матушке Александре: «Она великая жена, святая, смирение ее было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная». Преподобный Серафим предрекал, что со временем по Божьему изволению должны в обители почивать открытыми святые мощи матери Александры, и приказывал всем каждый день, утром и вечером, ходить к ней на могилу и кланяться ей, произнося при этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови, помолись, чтобы и мне было прощено, как и ты прощена, и помяни меня у престола Божия». 26 сентября 2000 года были обретены мощи преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских. 22 декабря 2000 года состоялось их прославление как местночтимых святых Нижегородской епархии. Тем самым было исполнено предсказание преподобного Серафима Саровского о том, что три подвижницы – схимонахиня Александра Мельгунова, схимонахиня Марфа Милюкова и монахиня Елена Мантурова – со временем будут прославлены, и мощи их будут открыто почивать в обители. После двух дней пребывания в Преображенском соборе Серафима Дивеевского монастыря святые мощи преподобных жен торжественно были перенесены на место, назначенное для них батюшкой Серафимом, в храм Рождества Пресвятой Богородицы 6 марта 2009 года. Монастырь был возвращен прижизненный портрет матушки Александры. Один из дивеевских источников освящен во имя основательницы монастыря, преподобной матушки Александры Дивеевской. На крещение и в день памяти преподобной Александры, в праздник иконы Божьей Матери, живоносный источник сюда приходит крестным ходом освящать воду. Преподобная мать Александру Дивеевская, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душни, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 8.
2: Премудрость прости услышать.

В то время, иди Иисус, в субботы, сквозе сияния, ученицы же Его, взалкашася и начаша, востерзати классы и ясти. Фарисеи же, видевши, реша Ему, все ученицы Твоя творят, Его же недостоит творить и в субботу. Он же рече им, несте ли чли, что сотвори Давид, егда взалка сам, и сущие к ним, како вниди храм Божий, и хлебы предложения снеде, их же недостойны бе ему ясти, несущим с ним, токмо хиереем единым. Или несте ли чли в законе, яко в субботы священницы в церкви субботы сквернят, и не повинен не суть? Глаголю же вам, яко церкви более есть зде, аще ли бы исти ведали, что есть милости, хочу, а не жертвы, николи же оба бы исти осуждали неповинных, Господь бо есть и субботы, Сын

то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшее с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника по книге «Мысли на каждый день года». «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Итак, чтобы избавиться от греха осуждения, надо возыметь милостивое сердце. Милостивое сердце не только не осудить кажущегося нарушения закона, но очевидного для всех. Вместо суда оно воспримет сожаление и скорее будет готово плакать, чем укорять. Действительно, грех осуждения – плод немилостивого сердца, злорадного, находящего услаждение в унижении ближнего, в очернении его имени, в попрании его чести. Дело это – дело человека убийственное, и творится по духу того, кто есть человека-убийца из кони. Там бывает много и клеветничества, которое из того же источника, ибо дьявол потому и дьявол, что клевещет и всюду распространяет клеветливость. Поспеши возбудить себе жалость всякий раз, как придет злой позыв к осуждению. С жалостливым же сердцем обратись потом с молитвой ко Господу, чтобы Он всех нас помиловал, не того только, кого хотел осудить, но и нас, и, может быть, больше нас, чем того, и замрет злой позыв». Святитель Феофан Затворник по книге «Мысли на каждый день года».

В этот день, 26 июня 1941 года, в Богоявленском кафедральном соборе состоялся молебен о даровании победы нашим войскам. Митрополит Сергий Старгородский обратился к молящимся с проповедью, в которой были такие слова: «Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной. Да унесет и нас с собой всякие тлетворные миазмы, равнодушие ко благу Отечества, двурушничество, служение личной наживе. Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собрались в наш храм? И начало нашего всенародного подвига в защиту родной земли освящаем церковным богослужением». В этот же день, 26 июня 1945 года, епископы Русской Православной Церкви за границей Харбинской епархии обратились с просьбой о принятии их в лоно Московского Патриархата. Состоялось епископское совещание Харбинской епархии Русской Зарубежной Церкви с участием митрополита Харбинского Мелетия Заборовского, архиепископа Хайларского Димитрия Вознесенского и епископа Цицикарского Ювеналия Килина. Совещание направило патриарху Алексею I Симанскому обращение, в котором говорилось: «Смиренно припадая к стопам вашего святейшества и испрашивая вашего первосвятительского благословения, усердно молим ваше святейшество раскрыть нам объятия Отца, принять нас под высокую руку вашего первосвятительского окормления». Патриарх Алексей I Симанский ответил иерархам: «Радуюсь вашему желанию воссоединиться со Святою Матерью Церковью. С любовью приемлю это желание ваше».

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию рассказ о подвижнице благочестия XX века, псковской старице, мирянке Анастасии, которая почила о Господе в июне 1987 года. Анастасия Михайловна Денисова родилась в 1913 году в деревне Струлицы Псковской области. В 1936 году Анастасия вышла замуж. У нее родились две дочери. Вскоре началась война, и муж ушел на фронт. В 1944 году она получила похоронку. Смерть горячо любимого супруга сильно потрясла Анастасию. По воспоминаниям односельчан, Анастасия вышла на середину деревни, на холмик, подняла руки к небу и долго молилась. Шла война. Вдова сразу замкнулась. На долгие годы приняла обет молчания. Подвижница молилась день и ночь. Родственники ее были недовольны тем, что матушка взяла на себя подвиг молчания и молитвы, пытались всячески вернуть ее к так называемой нормальной мирской жизни. Но их усилия были напрасны. В 1956 году Анастасия вышла из затвора, чтобы помогать страждущим. Из воспоминаний Анны Петровны Васильевой, которая посещала матушку. Как-то мы, несколько человек, приехали к матушке Анастасии, шли к ней через лес и все пели. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение!» Пели громко, так что все грибники собрались вокруг нас. Мы вошли к матушке в дом, а она вдруг и говорит: «Шли жены-мироносицы, искали Господа. Как только вошли в рощу, запели «Слава вышних Богу», и ангелы святые подхватили и доносили до престола Всевышнего». Вот какая прозорливая была. Слышала издалека, что мы пели, шли к ней с молитвою. Из воспоминаний священника Владимира Степанова. «Еще до рукоположения я сильно болел. Родители обратились за молитвенной помощью к Анастасии. Матушка перекрестилась и сказала: «Не может Святая Троица не прославиться». Вскоре по ее молитвам я пошел на поправку и совсем выздоровел. Прошло еще какое-то время, и меня рукоположили в диакона. Служил я в Свято-Троицком кафедральном соборе, то есть именно там, где и предсказала мне матушка. Однажды меня вызвали в компетентные органы. В ту пору ничего хорошего от такого приглашения ждать не приходилось. Обеспокоенный, вспоминает отец Владимир, я поехал к матушке Анастасии и рассказал ей о своих опасениях. Она выслушала молча, посмотрела на иконы, несколько раз перекрестилась, но так ничего и не сказала. На другой день пошел по указанному адресу. Удивительно, но на сердце у меня было легко и спокойно по молитвам матушки. Очевидно, мне хотели устроить формальный допрос, но получилось так, словно я их допрашивал. Я наблюдал за ними и поражался. Какую же силу имеет молитва праведницы? Покинул тогда я тот мрачный кабинет, совершенно спокойный, без всякого ущерба для себя. С той поры эти компетентные официальные органы меня больше не беспокоили. Свои воспоминания о матушке Анастасии оставил отец Роман Загребнев. Как-то напомнили мне верующие о прозорливой блаженной старице Анастасии. Пришло и мне желание посетить ее. Сколько же я удивлялся ее невозмутимости, спокойствию, духовной собранности, силе духа, молитвенности и неоспоримой прозорливости. Не взглянув на меня, вспоминает батюшка Роман, она стала молиться Богу обо мне. «Господи, помяни священство Твое!» Много пела из божественной литургии, тропари Рождеству Христову и другие. Много молитв пела. Утешившись этим духовным посещением, я ушел довольный от дорогой матушки, духовно укрепленный, возвращался домой и всегда молитвенно вспоминаю о ней. Псковскому краю Господь даровал много молитвенных людей,
А матушка Анастасия, несмотря на суровые годы, открыто несла духовный подвиг святого православия, а свет ее молитв согревал и освещал многие страждущие души мирян, священников, монашествующих, ибо Господь через нее открывал свою волю всем, ищущим спасения. Утешая других, молитвенница, матушка-подвижница, сама страдала от болезни, водянки, но до последних дней принимала посетителей, несмотря на болезнь. Анастасия Михайловна отошла ко Господу в июне 1987 года. Ее похоронили около храма святителя Николая в селе Палкино Псковской области. В этом храме святителя Николая Чудотворца находится местночтимая чудотворная икона Пресвятой Богородицы Чирская Псковская, из очей которой в XV веке было чудесное слезоточение. В то время на Псковщине был мор, и Пресвятая Богородица укрепляла свой народ. И когда икону крестным ходом принесли в город Псков и поставили в Троицком соборе, мор прекратился. Вот в таком святом месте нашла свое упокоение на псковской земле блаженная матушка, мирянка Анастасия Денисова. Упокой, Господи, душу рабы Твоей Анастасии в селениях праведных, ее святыми молитвами спаси нас.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 16.
1: Последний вопрос, который мы нашли, читая описание дьявола в образе Левиафана: какой враждой одолеть того, кто имеет в себе дух